0: finally.
1: Радио R.
2: Мы попали в топ, топ, топ. Делайте руками хлоп, хлоп, хлоп. Мы всех обогнали, кто, кто.
3: Полетели, это время и стекло.

0: диско. Радио Р. Всегда по пути.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят: дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

кого уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Доброго утра, понедельника, желает вам программа «Соль и перец». Лаба-да-бу-да-па-бу-бам-пам-пам. Просыпаемся вот вместе с этими позывными. Пусть у вас просто будет отличное настроение. Давайте заряжаться на весь сегодняшний день, как минимум. А как максимум, может, сегодняшнего заряда хватит вам и на всю-всю-всю-всю. Эту неделю, следующую неделю и еще через одну. Чтобы вот на три недели вперед у вас было заряженное, хорошее настроение. Несмотря на погоду выходных, эта неделя нам обещает, ну, чуть краше. Во всяком случае, так говорят синоптики. А синоптики, знаете, как женщины, непредсказуемые. Ну, или как мы, мужчины, ветреные, могут сказать. Сегодня так, а завтра я передумала. И вот вам, пожалуйста, обещают сухую погоду, а будет накрапывать дождь. Кто его знает? Ну, вообще, на самом деле, было бы хорошо позвать какого-то синоптика к нам в гости и спросить, как вообще вот эти прогнозы погоды исчисляются. Ну, я понимаю, что там где-то есть какие-то станции, которые измеряют приблизительно, но все равно, ну, как-то ты же не на глаз это все делаешь. Вот, ну, вот было бы неплохо, если бы кто-то из синоптиков к нам пришел и рассказал, как изучается вот эта температура или там потоки ветра. Просто интересно, мне самому любопытно. Хорошо, мы двигаемся вперед, впереди еще много всего интересного. Прежде всего, гороскопы и, конечно, детская рубрика.
0: Радио РР.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Дамы и господа, та-да-да-дам, там-там, 28 сентября, время для гороскопов. Давайте узнаем, как поживают наши 12 знаков зодиака. Овны, до верного решения пока далеко, но вы движетесь в правильном направлении. Не доверяйте тому, что кажется слишком очевидным, и проверяйте свои выводы. Тельцы, сегодня будет трудно сохранять спокойствие из-за человека, который сильно вам мешает. Постарайтесь не поддаваться раздражению и не вступать в конфликт. Близнецы, день может принести неожиданные события, на которые вы отреагируете весьма необычно. Постарайтесь все же не превращать происходящее в хаос. Раки, сегодня ваши идеи могут не встретить ожидаемого восторга. Возможно, дело не в них, а в неподходящем времени или аудитории. Попробуйте вернуться к ним позже.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня мысли будут часто обращаться к будущему. Хороший день для размышлений, фантазий и всего, что помогает взглянуть немного дальше привычного. Девы, сегодня вы можете почувствовать себя несправедливо обиженными. Прежде чем возмущаться, разберитесь в причинах. Возможно, ситуация подсказывает, что пора что-то изменить. Весы, день обещают быть удачным в финансовых вопросах. Появится возможность решить несколько проблем и даже задуматься о давней мечте. Скорпионы, сегодня стоит встретиться с друзьями, вспомнить о старых знакомых. Некоторые восстановленные связи вскоре могут оказаться полезными.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, окружающие будут щедро раздавать вам советы. Не принимайте все услышанное на веру и решайте сами, что действительно вам подходит. Козероги, сегодня свободы действий будет немного. Будьте готовы к тому, что окружающие найдут для вас немало дел и обязанностей. Водолеи, сегодня лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Вместе с интересом приятных вам людей можно получить и внимание тех, с кем совсем не хочется общаться. И рыбы, даже неприятную ситуацию сегодня можно обратить себе на пользу. Не жалуйтесь на обстоятельства и подумайте, что хорошего из них можно извлечь. Это были предсказания на сегодняшний день. Сегодня, напоминаю, 28 число, 28 сентября. А далее у нас по плану детская рубрика.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы. Радио Р. Твое осеннее.

0: Детская рубрика.
1: Итак, дамы и господа, с возвращением вас, дорогая моя.
2: Благодарю, вот, дорогая моя.
1: Вернулась, да, дамочка. Значит, еще немножко сопельки есть, но мы ее бережем. И вы себя берегите, не простужайте. Сейчас погода распогодится, солнышко будет, вы не обманывайте себя. Утром 6 градусов. Поэтому, ну, не обманывайте себя. Да, будет 20, там обещали. Да, но возьмите все-таки что-нибудь с собой, если что, в рюкзак обратно запихните.
2: Это вам кому повезло, кого родители везут в школу?
1: Да.
2: Это вас выпустили, и вы сразу же в школу забежали. Но родителей проконтролируйте, чтобы все с шарфиками, с шапками
1: совершенно
2: были, с перчатками.
1: Верно. 052-305-005. Мы готовы с вами пообщаться. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Дениза, правильно?
3: Да.
1: Да. Дениза, в какую школу ходим, в какой класс?
3: 12-й, 2-й А.
1: 2-й А. Школу я не расслышал, потому что вы на громкой связи, а там шипит все, как не знаю что. Если бы вы взяли, Дениза, трубочку, было бы гораздо-гораздо легче общаться. А папа или мама, кто там вас везет, он потом может послушать.
3: Папа.
1: Конечно же, папе пламенный привет. Дениза, скажите, пожалуйста, ну вы же во втором классе вы учитесь. Как вам учеба во втором классе?
3: Хорошо.
1: Совсем справляетесь?
3: Да.
1: А с уроками помогает кто-то из родителей?
2: Кто, если не секрет?
1: Ну, больше мама или больше папа?
3: Мама.
1: Да.
3: Иногда папа.
1: По каким предметам вот папа лучше всех помогает?
3: Ну, по математике, по русскому и по литовскому.
2: Вот, понятно. Так папа у вас и гуманитарий, и математик, получается.
3: Угу.
1: А что?
3: Еще?
1: Да, еще.
3: Таблицу.
1: Таблицу умножения, да? То есть, если мы сейчас погоняем папу по таблице умножения, он нам без запинки все расскажет, да?
3: Да.
1: Да.
2: О, какой папа.
1: Мы проверять не будем.
2: Папа,
1: но...
2: не волнуйтесь.
1: Нет, не волнуйтесь. Сейчас он начал мгновенно считать таблицу. Такой, думаю, боже. Нет, мы не будем. Мы просто интересуемся. Дениса, что делали на выходных? Рассказывайте.
3: Ну, я ездим постоянно в деревню.
1: Ага.
3: А зимой на выходных и на каникулах ездим всегда в бассейн, в аквапарк.
1: Ну, здорово.
2: Круто.
1: Здорово. А на этих выходных в деревню ездили?
3: Да.
1: Да, понятно.
2: Чем там занимались в деревне?
3: Собирали яблоки на сок.
1: Ну,
2: круто!
1: А вы уже ездили давить, или это потом кто папе доверяете, чтоб он туда ездил?
3: Вот вчера только после деревни поехали давить. И сразу через 6 часов привезли уже сок.
1: Ого!
2: Много литров!
3: Да.
1: Да.
3: Мы 3 пакета яблок собрали.
1: О, ничего себе! Ничего себе!
2: Ого, это у вас такой сад получается яблочный гигантский?
3: Да.
1: Ну, здорово. Разные сорта яблок, скажите, Дениса. Разные сорта?
3: Да.
1: Да. Ну, понятно.
2: Круто!
1: Интересненько. Яблочная королева, значит, вы.
2: Ага.
1: Ну, хорошо.
2: А пироги яблочные будете делать?
3: Не знаю.
1: Ну, подумайте. Хорошо, не мучаем вас вопросами. Давайте, Дениза, приветы передавать кому?
3: Маме, папе, вам, дедушке, бабушке, прабабушке, дедушке и брату.
1: И брату, конечно. Все, всем передавайте.

0: Не сомневаюсь, не сомневаюсь. А что же там такого ужасного? Много создают, много заставляют делать?
1: Математика еще, ладно, математика мне уже нравится.
2: Окей. А, уже нравится.
1: Это литовский.
2: Литовский тяжело
0: понятно,
2: идет.
0: Понятно,
2: а?
0: Понятно. Ну, надо как-то все равно подтягивать. Ну, необходимость да. в этом есть. Ходите по магазинам всякие, расспрашивайте у продавцов. Они более лояльно на это смотрят. Никто не поправляет. Угу. Улыбаются или просто думают, господи, ну и человечек. Поэтому можно легко...
2: А вы, Ксюш, что... активная, вы их еще и харизмой своей да. захватите,
0: так
2: и
0: что
2: все.
0: Вполне возможно. Просто по магазинам, это просто лайфхак всем. Просто по магазинам походите, поспрашивайте, вот это, можете показать это, а вот сколько стоит, это просто этот, и вот...
2: Это Гинтерес представляет магазины, он давно не был, как в Горюнае ходить. Вот это сколько стоит.
0: Нет, там же есть эти консультанты. У них спрашивать все.
2: Да, но это все написано на этикетке.
0: Да, ну так у меня очков нету. А ты прошел, а киню на турю. Галит ван Пярской дед. И ждете, пока она прочитает.
2: Ксюш, пользуйтесь
0: да,
2: лайфхаком.
0: Да, слушайте, ерунду говорю, наверное. Ксюш, чем занимались на выходных?
1: Была в гостях у своей крестной мамы.
2: Ой, круто!
0: Классно. Угощали вас там чем-нибудь интересным, вкусным?
1: Да, в новом доме были.
2: В новом доме?
0: Ну, понятно.
2: Круто. Понравился вам дом?
1: Да.
0: Супер.
2: 10 из 10.
1: Еще ходили 10 километров это.
0: Ай, пешеход Имос, вот этот Тойота, что был на выходные.
2: Да, сколько вы прошли?
0: 10, да, километров?
1: 10, да.
0: А чего не 30, Ксюш?
1: Я бы уже сломалась.
0: Ну да, я это прекрасно понимаю. Нам поломки не нужны.
2: 10 километров, молодец, тоже хорошо. А с кем ходили?
1: С папой, с сестрой, с мамой.
0: Класс, семейный поход, отлично.
1: Эдгар Янович.
0: Ну, конечно, Эдгар Янович, пламенный привет передавайте.
2: А что, если это Эдгар Янович, вы спросите у него, не позвал Гинтереса Антанаса Бурерожденного на пеший поход 10 километров?
0: Ну, я был у Эдгара Яновича...
2: Спросите, да. Ксюша, спросите.
0: Я был у Эдгара Яновича в гостях, он хорошо о вас отзывался, Ксения. Вот.
2: Сплетчили там.
0: Нет, он говорит, очень активная девушка.
2: Ну, вот, правильно.
0: Поэтому про нее.
2: Так оно и слышно.
0: Хорошо. Ксения, не мучай вопросами. Привет и передаем кому?
1: Передаю привет своей сестре, своей новорожденной сестре. Но, передаю привет вам.
0: Спасибо.
1: И всем, кто слушает радио. И всей планете.
0: И всей планете. Класс, спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам, хорошего утра, хорошего настроения. Значит, я был в школе у них, да. И а Ксения на гитаре вместе с сестрой поет. У них сейчас новорожденная еще сестра, представляешь?
2: Три сестры.
0: Ну,
2: как? Девчонки.
0: Ну, 05-2-305-005. Доброго утра, желаю вам. Как зовут вас?
3: Здрасте.
0: Кто позвонил?
3: А я Тимофей.
2: Тимофей, очень приятно, Тимофей.
0: Тимофей, в какую школу ходим, в какой класс?
3: 4Б.
0: 4Б, ну здорово, здорово. Как в 4 классе, все ли хорошо?
3: Да, все хорошо.
0: Все супер.
2: Ага. Чем на выходных занимались?
3: Всякое разное.
0: В нем телефон присутствовал, играли в нем?
3: Да.
0: Понятно. Сколько времени проводите в играх телефонных?
3: 2 часа.
0: Ну, понятно.
2: А вы что там играете?
0: Если не секрет.
3: В Роблокс.
0: Понятное дело.
2: А вы единственный в семье, кто умеет играть в Роблокс?
3: Нет, у меня старшая есть.
2: И старшая сестра есть.
0: Умеет. А из родителей умеет кто-то играть в Роблокс?
3: Нет.
2: А
0: почему вы не учите, например, папу?
3: Папа в Call of Duty
2: вот чем дело.
0: Все понятно. А почему? А вас папа в Call of Duty научил играть, Тимофей?
3: Да, ученик.
0: Ну, да, вы научились? Вы ученый теперь, Тим?
3: Ну, такая.
0: Так. Roblox или Call of Duty, если я задам такой вопрос для вас?
3: Роблокс лучше.
2: Роблокс лучше.
0: Понятно, понятно.
2: А вот мама что бы выбрала?

0: Roblox?
1: Или Call of Duty?
2: Call of Duty.
1: Конечно. Но понятно. А маму пробовали в Roblox учить играть?
2: Нет.
1: Вот, попробуйте.
2: Мама сразу отказывает.
0: Мама просто знает, что всех победит.
1: Нет, это да. Ну вот папа только сел в Call of Duty.
0: Да.
1: Сразу на место его сажайте маму и говорите, будем в Roblox учиться.
0: Ага.
1: Чтобы папе было интереснее. И папа заодно посмотрит. Я подшучиваю, понятное дело. Ну здорово, что у вас компьютерная грамотная семья. Каждый нашел себе какую-то ячейку. Только маму надо научить. Там Симсы всякие, все вот эти знаменитые.
0: Дом построить
1: и обустроить. Да. Это все тоже очень хорошо.
0: Пасьянс разложить.
2: Научим.
0: Правильно, ой, Тимофей, правильно, молодец. Правильно.
1: Тимофей, кому ваши приветы летят?
2: Папе, маме, сестре, старшей моей кошки и Владу.
1: И Владу, конечно. Все, всем передали. Спасибо вам большое, Тим, что этим утром были с нами. Вам хорошего утра, хорошего настроения. Call of Duty-ный вам и роблоксовский привет. Это была детская рубрика. Завтра она продолжится. Пока же мы отправляемся в мир Айовы. Там она в танце кружится.
0: Прямо сейчас. Слава Богу.
3: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Лидер партии Вардан Лятувос Вергинию Синкявичус предложил уже на этой неделе обсудить, как сдержать рост цен на топливо. Его партия предлагает снизить акциз на 10 центов за литр с учетом НДС топлива. По их расчетам должно подешеветь примерно на 12 центов. Кроме того, предлагается следить за ценами и наценками на заправках и автоматически снижать акциз, если топливо дорожает до определенного уровня. Сейчас нужны быстрые решения снизить акциз и смягчить скачок цен, заявил Синкявичус.
1: В свою очередь, министр финансов Тауримас Валис сомневается в пользе решения Латвии временно снизить акциз на бензин и дизельное топливо. В Латвии с октября топливо должно подешеветь примерно на 8 центов за литр, а за 3 месяца эта мера обойдется бюджету в 14,5 миллионов евро. Спросите у латвийцев, сколько это им будет стоить и как долго их бюджет сможет это выдержать, заявил Валис, добавив, что для Литвы подобное решение было бы слишком дорогим.
2: В случае кризиса жители Литвы должны иметь возможность снимать наличные и расплачиваться картами даже при перебоях связи. Часть банкоматов планируют обеспечить резервным электричеством и регулярно пополнять наличными. Нужно подготовиться к тому, чтобы жители могли покупать необходимые товары по карте, даже если у магазина не будет связи с банком. Прежде всего, речь идет о лекарствах и топливе, заявил премьер Миндаугас Синкявичус.
1: Между тем, Министерство внутренних дел Литвы сообщило о кибератаке на одну из своих информационных систем. Злоумышленники проникли в архивную систему Epiqins, где хранятся данные иностранцев, которые обращаются за литовским гражданством. Пока не установлено, были ли данные скачаны. Не исключено, что для этой атаки могла использоваться платформа искусственного интеллекта, заявил министр внутренних дел Мартинас Кателинас.
2: Ну а вильнюсский Ритас уступил NBA J-League United в финале межконтинентального кубка FIBA 86-89, то есть на 3 очка. Перед последней четвертью вильнюсцы проигрывали 13 очков, но сумели отыграться и за минуту до конца сравняли счет 81-81. Однако вырвать победу не удалось. В итоге Ритас завершил турнир в Пекине на 2-м месте.
1: В свою очередь, сборная Литвы по футболу сыграла в Каунасе в ничью с Азербайджаном. Счет 1-1. Уже на 7-й минуте Армандес Кучес реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Однако вскоре Махир Эмрели сравнял счет. Во втором тайме команды больше не забивали. Напомню, что следующий матч Литва проведет 30 сентября против Андорры. Это будет просто товарищеская встреча. А 4 октября сборная в гостях снова сыграет с Азербайджаном уже в Лиге наций.
2: Матч с Андоррой товарищеский, на него еще можно купить билеты, продаются. Это будет в Каунасском стадионе. Так что, если что... О погоде. Будет сухо. Южный и юго-восточный ветер от 4 до 8 метров в секунду. Днем, как нам обещают синоптики, несмотря ни на что, прогреется до 17-20 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и юго-западе страны.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Утреннее шоу «Соль и перец» на Радио РР.
1: Итак, дамы и господа, программа «Соль и перец» снова вместе. Значит, в нашем постоянном составе Эвелина Никонорова.
2: И Гинтара Сантана с бури рожденной в Баварии. Зугас! Что, да-да? Два дня сидел без титулов.
1: Ну да, твоя
2: правда. Вол как сокол.
1: Да, ну надо отметить должное, что наше трио, а еще Валентин присутствует, но тоже сопливит, знаешь, вслед за тобой.
2: Конечно.
1: Пошел соплями
2: человечек. А очень удобно пользоваться, знаешь, беременными статусами.
1: Да, совершенно верно. Такое ощущение, что у нас Валентин тоже в положении, понимаешь?
2: Только в положении.
1: Ну, положение не хочу на работу,
2: да,
1: наверное.
2: Да, у нас вообще были этапы. Сначала я переживала первый триместр, потом Гинтер немножко пережил, но благо справился по-мужски. Сейчас это дошло до Валентина.
1: Да,
2: он сначала на нас срывается, потом приносит кивин. Потом срывается, потом нас очень сильно хвалит.
1: Да, ну так и живем. Так и живем, дамы и господа. Ждем 19 ноября, когда выйдет GTA 6. Он уже подготовлен во всеоружие, понимаешь?
2: Да.
1: Все. Я не знаю, нужно ли отпуск брать,
2: нужно,
1: знаешь, в промежуток.
2: Нужно.
1: Ну, тут интересно будет, если вот двое нас, потому что у меня тоже куплен предзаказ.
2: Так хорошо, вперед.
1: Пух, исчезнут на неделю, потому что мы в GTA, понимаешь?
2: Это будет мой вам рождественский подарок.
1: Вот,
2: Хэллоуинский.
1: Хэллоуин.
2: А что, пойдете? Ну, вот давайте договариваться до берегу.
1: Ну, хорошо, сейчас вернется Валентин после соплей, и мы тогда все... Все обговорим. Между тем, пока мы с вами сидим и вот как-то слушаем музыку, проводим хорошо наше время, значит, Эвелина меня приводит в мои мозги в порядок, ага, рассказывая, какие виды обуви существуют.
2: Да.
1: Вот, она говорит, слушай, я вот мне сейчас для погоды, вот по такую погоду, когда утром достаточно прохладно, уги-тапки нормально? Я не представляю даже, что это такое. Говорю, ну, конечно, нормально. Говорит, но в них же жарко весь день будет. Я говорю, ну, возьми какую-нибудь сменку. Она говорит, точно, флип-флоп мои взять. Что я еще хуже, потому что я еще, ну, как бы уги-тапки я еще могу
2: представить. Нет, девчонки, помогите мне. Купила, наконец-таки, исполнила мечту 14-летней Никаноровой. Да. Купила себе на день рождения уги-тапки. Потому что прекрасно понимаю, да, что к декабрю я вообще не согнусь. И просто во что вставил ноги, в том и пошел.
1: Верно.
2: Будь то лыжи, будь то уги-тапки.
1: Да.
2: Вот, купила. Сегодня утром было 5 градусов. Это показатель того, что я могу, когда их надевать, обувать начали. А потом флип-флопы. Я подумала, ну раз он уже и так загрузился,
1: да,
2: его нейронная сеть в голове начала уже работать с самого утра. Я подумала, ну накину его еще сверху флип-флопы. Флип-флоп, если кто не знал, это вьетнамки. Простые вот через палец топотули.
1: Ну, флип-флоп, ну звучит,
2: да,
1: как, боже. Вот ваше зумерское поколение.
2: Видишь,
1: для любой штуки придумывает новое название. В наше детство чайный гриб, а не нам камбуча. Это вот по-модному. И ты такой сидишь, что да, это камбуча. Теперь даже я чайный гриб камбучей называю.
2: Правильно. Правильно.
1: Это тоже удивительные вещи. Конечно же. Друзья, тут мы буквально через какое-то время с вами обсудим свадьбы.
2: Ага.
1: А потом к концу этого часа у нас будет розыгрыш от старого театра Вильнюса. У нас билеты будут на Розенкранца и Гильденстерна. Вот, это спектакль, который идет в Старом театре. И вот у нас будут билеты. Всю неделю мы практически вместе с вами будем разыгрывать. Так что подключайтесь и оставайтесь с нами.
0: Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р. Соль и перец.
1: Итак, дамы и господа, свадьбы. Свадьбы пела и по лесам. Значит, выбрали ЗАГС. ЗАГС, ага. Ну, литовские ЗАГСы, точнее, ну, центр регистров в целом, да. Там есть специалист, ее зовут Джейнетта Мулёле.
2: Да.
1: И она дала такое небольшое интервьюшечку потом, по тому поводу, какие даты в этом году у молодоженов были best of the best.
2: Итак,
1: самой популярной датой для свадьбы в Литве в этом году был 8 августа 08-08. В этот день поженилось 466 пар. Это вся Литва.
2: Да, понятно.
1: Следом идет 26 июня.
2: Да.
1: 430 свадеб. И 6 июня 06-06 413.
2: Да.
1: Символизм. Любят молодожены символизм. Вот. Многие молодожены хотят сделать эту особенную дату еще более запоминающейся, выбирают красивые сочетания цифр. Всего с начала года, значит, в Литве зарегистрировалось 11 700 свадеб. Вот. Это за весь...
2: По Литве. Да.
1: Так. Вот, ежели выбирать свадебную дату. Нет, так. Я не к тебе пристаю, вообще в целом.
2: Ага.
1: Нужно обращать внимание на красивую дату или ерунда это все?
2: Ну, я считаю, ерунда. Но если молодожены, если невеста хочет...
1: Это так, да. Это всегда.
2: Это, ну, ты это кровью написано.
1: Ты обязан, это правда. Но нужно ли вот на это обращать? Нет, я просто...
2: Я не знаю, я бы не обращала внимания. Но вот у меня есть знакомые, которые вот настаивают, что было бы неплохо в следующем году сыграть свадьбу 27.07.27.
1: Твою свадьбу?
2: Да.
1: А-а-а.
2: Но у меня же очень много знакомых, которые решают, когда это свадьба.
1: Конечно. Смотри.
2: Я, конечно же, никого не останавливаю.
1: Нет, пускай решают. Это, знаешь, смотри, я прекратил с этим заниматься.
2: Ну, ты молодец.
1: Вот, я прекратил, потому что, ну, я уже дождался того, что у меня, извините, у меня девочка со мной работает, мальчик, вот. Который... мальчик в моем лице, девочка со мной, которая сейчас ждет... пополнение.
2: Да.
1: Вот. Так что тут, знаете, не до свадеб. Вот. Но.
2: Ну, ты бы вот... У вас есть дата красивая. Вообще да. У вас не стандарт.
1: У нас в ноябре, да. В ноябре вроде бы.
2: В октябре.
1: 2 октября, я знаю. Ну, я специально. 2 октября, я знаю.
2: Вот. У вас есть стандарт. И это круто. Но если бы вот сейчас выбирать... дату, вот тебе скажут, Гентарюля, на следующий год выбираешь дату.
1: Ой, да, нет, без разницы.
2: Ты, конечно, зимой бы сыграл свадьбу?
1: Зимой бы, да, вполне сыграл бы. Ну, только что...
2: В шубах.
1: Ну, вот только вот, что преимущество вот это вот. В шубах, в пятке, знаешь, такой большой красив. У меня меховая шапка такая большая, понимаешь? Ну вот это вот, знаешь, такая...
2: Да, в феврале. Чтобы вьюга.
1: Да, ты же такой идиот.
2: И у нее платье по всей улице развивается.
1: Ну, красота какая. Ну, было бы интересно, как минимум. Вот. Но почему-то есть такой стереотип, как ищрейкало. Если зимой женятся, да, то да. Ищрейкало. Хотя на самом деле, для семейного счастья вообще-то даты вообще не имеют никакого
2: значения.
1: Да правда,
2: но сейчас у нас растет поколение фанатов Эльзы.
1: А,
2: кто знает?
1: Да, кто знает, вот ваша правда. Я бы очень хотел, чтобы фанаты Моаны тут сполошились, сказали, только на Мальдивах, только там, где-то в Карибском, только там. Я бы такой, ух ты, вот как здорово.
2: И все литовцы.
1: Туда отправляются.
2: Нет, как в Мадагаскар.
1: Да, тоже вот неплохо.
2: И переселение, как в книжке.
1: Ой, боже мой, как фантастика. Вот вы выдумщики с вами. Хорошо, друзья, популярные даты. Не знаю, что в следующем году там тоже наверняка какие-то будут.
2: Ну вот я тебе говорю, 27.07.
1: Да, много семерочек.
2: Но.
1: Интересненько.
2: Тебе счастливый бы.
1: Ой, боже ты мой, ты господи.
2: Ой, счастливый бы.
1: Надо вообще нестандартное весной.
2: В апреле.
1: Или осенью, сентябрь, октябрь, во-первых, дешевле.
2: Да.
1: Во много раз.
2: Что говорит человек, у которого 2 октября был.
1: Между прочим. Но я тогда не был связан никак с...
2: со свадьбой, потому что он и предложения нормального не сделал.
1: Боже, ты начинается уже.
2: А я буду мстить. Пусть твоя жена и забыла, а я тебе за всех женщин буду мстить.
1: Нет, нормально я там все делал. Все хорошо.
2: Ну что, кредит надо брать-то? Все, женимся, получается.
1: Смотри, как счастливо живем.
2: А, кстати, вот это вообще... Пышные свадьбы не показатель того, что это будет какой-то счастливый брак, к сожалению. Бывает так. Вот Ким Кардашьян, знаете, сколько на своих свадьбах денег потратила? Ого. А что, счастлива девчонка? Вот сейчас Хамильтона тоже за хвост цепанула. Может, там что и будет.
1: Хорошо. Ладно, двигаемся далее. У нас игра, значит, про Розенкранца и Гильденстерна. Не пропустите. Будет возможность выиграть билеты.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: И у нас розыгрыш билетов на спектакль Старого театра Вильнюса, который называется «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Мертвы, вот. По пьесе Тома Стоппарда, постановки Юрия Бутусова. В этом сезоне вот два единственных показа.
2: И на один из них мы сегодня разыграем билеты.
1: Значит, 30 сентября, на который мы с Веленой пойдем. Потому что мы театральные леди,
2: это
1: между
2: правда.
1: Прочим. И 1 октября, и вот, собственно, 1 октября мы приглашаем вас. У нас есть билеты, у нас есть вопрос, связанный так или иначе с пьесой. С Шекспиром, с Гамлетом. Дело в том, что в постановке речь идет о второстепенных героях Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна. Это друзья лучшие Гамлета, которые приезжают, чтобы его поддержать в трудную минуту, и потом должны по поручению короля отвезти его в Англию. И вот что из этого приключилось, когда ты неожиданно становишься главным героем пьесы, в которой ты рассчитывал только на второстепенную роль. Вот об этом, собственно говоря, эта постановка. Много болтаю, но так. Нужно вам задать вопрос. У нас будет вопрос и даже варианты ответа.
2: Все легко и просто, поэтому просто нужно набрать номер 052-305-005.
1: Ну, поехали, попробуем. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Доброе утро, меня зовут Ларета.
1: Ларета, очень приятно. Ларета, как давно в театре были?
3: Очень давно, наверное.
1: Наверное, вы даже...
3: 4 назад.
2: Все, значит, надо идти.
1: Надо идти, Лорет. Ну, надо...
2: А это значит, что надо побеждать сегодня.
1: Да, попытайтесь. Гамлета читали? Ну, или хотя приблизительно сюжет помните?
3: Приблизительно.
1: Ну, хорошо.
2: Но мы вас гонять не будем.
1: Не будем по Гамлету, но приблизительно вот и надо знать. В какой стране происходит действие Гамлета?
2: С учетом того, что если вы вдруг, Ларета, слушали Гинтерса в данную минуту, вот последние 2-3, внимательно, он даже сказал... некую подсказку.
1: Некую, да. Ну, не слушали, ничего страшного. Женщины меня никогда не слушают. Даже когда им что-то хорошее говорю. Поэтому...
2: Итак, в какой стране происходит действие Гамлета? Варианты ответов. Дания, Англия, Шотландия.
3: Возможно, Шотландия?
1: Мы молчим, да, как бы, ну, да, не говоря ни да, ни нет.
3: Значит, Англия.
2: Ага.
1: Ну, давай определитесь уже в конец.
2: Так Англия или Шотландия?
3: Не знаю. Наверное, так. Англия, потому что я думала про нее. Ага. Я скажу Англия, но я, возможно, не права.
2: И да, действительно, да, Ларет, вы не правы,
1: Ларет. Но вы попробуйте завтра. И завтра наверняка получится. Договорились?
3: Да, договорились.
1: Спасибо вам большое, хорошего утра, хорошего настроения.
2: Это не Англия.
1: Не Англия. Так, да, была подсказка, потому что я сказал, что в Англию отправятся. Это же я же, ну, видишь, сам того не ожидал. 052-305-005, здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро, Мажана.
1: Мажан, как давно в театре были?
4: Недели две назад.
2: О, с нами театралка.
1: Что с нами, Мажан, что смотрели?
4: Дрю Пасауль Вежбутес, Отель двух мер.
1: Ну, класс. А Розенкранц и Гильденстерна видели?
4: Ну, нет, еще.
1: Нет. Вот, надо захватывать, Мажан, этот сезон. Ну, то есть театральный уже продолжать.
4: Ну, надо.
1: Вот эту тему, да. Итак, Мажан, тот же самый вопрос. В какой стране происходит действие Гамлета?
2: В Дании или в Шотландии?
4: Может, в Дании.
2: И
1: да! Да. Ура. Да, Гамлет принц датский, собственно говоря, поэтому...

0: и 30 сентября. Поэтому, если вдруг вы захотите ухватить пару билетов, 3, 4, 5, то это вот в этом полугодии больше не будет показов. Поэтому это того стоит.
1: Да, успевайте. И, как мне кажется, этот спектакль – прекрасное начало вашей театральной карьеры. Если вдруг вы уже давно не ходили по театрам или никогда не были, вот самое время, большая постановка.
0: Мы с Эвелиной в этом полугодии, у нас планы хулиганы.
1: Вы знаете, успеть все до 30.
0: До ее родов у нас в этом поставлена задача, чтобы вот успеть. Я на некоторые спектакли спрашиваю, смотри, вот мы на это идем. Говорит, я видела, посмотри, хорошие. Ага. Вот, на этот тоже видела. Я только думаю, с тобой вообще никуда не сходить, понимаешь?
1: Ну да.
0: А вот не смотрел ничего, я не смотрел
1: практически ничего. Театральная девственная душа,
0: вот,
1: все
0: поэтому
1: именно.
0: Мы готовы отправиться, и вас тоже призываем. 30 сентября и 1 октября в Розенкранц и Гильденстерн мертвы на сцене Старого театра Вильнюса. Завтра мы еще разыграем парочку билетов. Плюс, напоминаю, друзья, что если в социальные сети вы отправитесь в наше Радио Р, то тоже там будет розыгрыш.
1: Да.
0: Следите, смотрите и ходите в театр.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 9 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Из-за роста цен на отопление этой зимой больше жителей Литвы смогут обратиться за компенсацией, заявила министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя. В этом году порядок упростили. Достаточно подать одно заявление сразу на весь отопительный сезон. Не нужно бояться обращаться, даже если рассмотрение заявления немного затянется. Компенсация все равно должна быть выплачена за весь сезон, сказала Инга Ругиненя. По прогнозу поставщиков тепла, этой зимой отопление может подорожать на 15-20%.
1: Между тем, глава Банка Литвы Гедимина Шимкус предлагает заранее установить цену на топливо, после которой акциз будет автоматически снижаться. Для этого можно использовать дополнительные поступления НДС, которые государство получает при росте цен. Это было бы определенный автоматический механизм, и нам бы не пришлось бы каждый раз обсуждать одно и то же, заявил Шимкус. По его мнению, такой подход позволит заранее определить, при какой цене государство должно вмешаться.
2: Министр транспорта Юра Стаминскас считает, что возможное банкротство латвийской авиакомпании Air Baltica создаст для Литвы проблемы, но не станет катастрофой. Сейчас на компанию приходится 17% рынка литовских аэропортов. Если Air Baltic не станет, так в краткосрочной перспективе будет болезненно, возникнут неудобства. Но мы оправимся и будем двигаться дальше, заявил Таминскас. При этом он считает, что правительство Латвии сделает все возможное, чтобы не допустить банкротства авиакомпании.
1: В Варене задержали сотрудника Кабельской пограничной заставы, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Задержание связано с расследованием незаконного оборота подакцизных товаров. Всего по этому делу проходит 12 подозреваемых, 6 из которых – сотрудники пограничной службы. За последний месяц это уже 7-й задержанный пограничник.
2: Ну и радостная новость – ультратриатлонистка. Это когда очень много ездят на велосипеде, очень много бегут и много плывут. Значит, ультратриатлонистка из Паневежиса Алина Ранцева преодолела в Италии 20-кратный ультратриатлон и установила мировой рекорд среди женщин. За 546 часов, угу. 546 часов, она проплыла 76 километров, проехала на велосипеде 3600 километров, пробежала 844 километра. Я это сделала. «Мировой рекорд мой, теперь пора спать», — сказала она, ну, делала это вечером, ночью. Угу. Написала она, спортсменка, после финиша. Я зашел в соцсети, мама троих детей.
1: Довели.
2: Можно и так сказать, но просто потрясающая женщина и энергичная. Поздравления, классно.
1: О погоде. Сегодня будет сухо, будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-8 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и юго-западе нашей прекрасной страны.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: В эфире Гинтера Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Итак, дамы и господа, о музыкальных новинках давайте поболтаем, поговорим. На этой неделе у нас как-то очень такое, все хиты.
2: На этой неделе мы вообще будем праздновать с Гинтерасом Вигнатовичем, потому что наконец-таки мы добились того, зачем сюда пришли, в конце-то концов. У нас были большие междоусобные баталии, у нас каждый раз меняется эфир, вы за этим можете наблюдать и можете за эфир голосовать на нашем сайте radio.r.lt в подразделе топ-20. И там мы всегда говорили о том, что нужно брать вот тех крутых исполнителей, которые, допустим, лет 5 назад что-то выпускали, сейчас у них реюнионы, и сегодняшние наши гости эфира как раз про такие, это. Да. Надо брать что-то вот такое, чтобы заводило, и на этой неделе будет то, что прям заводит. И надо брать какой-то хитяу, который перепевается и звучит прям мощно и сочно, и это тоже будет на этой неделе.
1: И вот на этой неделе, сегодня в понедельник, мы представляем вам реюнион, то есть реорганизацию старого доброго дуэта Мальбек и Сюзанна. Yes. Некогда они были популярны. Они муж и жена были, понятно. Из украинского X-фактора она появилась и пела. Он потом как продюсер, там, помощник. И вот они создали этот дуэт. Он был невероятный. У них ребеночек родился. Все у
2: потом
1: них...
2: они развелись.
1: Да, там скандал на скандал. Друг друга терпеть словами плохими называли. Я смотрел несколько эфиров, где она там просто его чехвостила, невероятно. Он отвечал тем же самым. Ну вот, прошло 5 лет, денежки заканчиваются.
2: И надо дружить.
1: Надо дружить. И она написала ему, говорит, а может, снова нам начать? Вот. И он такой говорит, ну может и стоит. И они в 25-м году, в августе, засели в студию и попытались всякие там демки написать. И вроде бы начало все сходиться и превращаться. Но они пока ничего не выпускали, все писали в стол. Но в какой-то момент им для песни понадобилось, ну, как Эвелинка говорит, ну, вот тот вот...
2: Человек, который покричит...
1: Покричит.
2: В припеве.
1: И они такие, господи, кого-то... Вот говорит, Мальбек, Сюзанночка говорит, Сюзанночка говорит.
2: Да.
1: Мальбечек, может ты? Ромка, давай, ну, покричи. Он говорит, я томность, я не могу кричать, я могу только шептать. Он говорит, там крик нужен, давай позовем кого-нибудь. Ну, этот думает, господи, кто мог фанатить 5 лет назад по нам?
2: Вот.
1: И они такие, точно, Вань Дмитриенко. Написали ему, Вань Дмитриенко, у меня сейчас концерт большой. Я там готов покричать, приходите. И вот у него был концерт большой. Угу. Я как будто сам присутствовал при этом, рассказывал, да?
2: Либо стелишь, либо очевидец.
1: Да, примерно так. Ну, я стелю, но как бы с скраплением правды. И вот, большой концерт, и выходит, конечно, все не ожидают. Она кричит, она там очень громко там кричала на вокале. Все такие, вау, вот это песня. Потом они выпускают студийную запись, а на нем там звукари решили, зачем? Ну, потому что дмитриенсковские звукари. Зачем там Сюзанна перекрикивает нашего Ванечку? Нет, они ее сделали потише. И фанаты начали громить эту песню. Говорят, что вы что творите? На концерте было так классно, а что вы сейчас творите? И Дмитриенко такой, он уже, ну, такой склонен на соцсети, такой, боже мой, что же я натворил?
2: Испугался, да.
1: Отдам другим звукарям. Отдал другим, говорит, Мальбечек, Ромочка, нужно. Он такой, ну, я Сюзанночку свою-то покручу. Он туда звукаря, и они сделали опять громко, и теперь песня звучит так, как надо.
2: Да.
1: Вот.
2: Класс.
1: История песни.
2: Потрясающе.
1: Ну, я же тебе говорю. Называется «Отражение». Вань Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Давайте послушаем, наверное.
0: Радио Р.

0: Р. Соль и перец.
1: Итак, дамы и господа, давайте немножко обратим внимание на то, на тот базис, на который мы ругаемся с Эвелиной постоянно.
2: Да.
1: Дороги. На этот раз нам вторит европарламентарий Петрос Гражулис.
2: Нежданно-негаданно.
1: Вот нежданно-негаданно. Эвелина говорит, мне 30 нету. Говорит, я смотрю видео с ним, и я с ним согласна. Я говорю, что со мной не так? Я говорю, ну, я не знаю, что там, просто видео вышло на выходных, Петрос Гражулис ехал из Вильнюса, видимо, предполагаю, к себе домой, это в сторону Клайпеды туда, значит, и ехал по дороге и застрял в Каунасе.
2: Да.
1: Застрял в Каунасе в пробке, но и начал чехвостить, вот просто снимает на видео дорогу, где он стоит в пробке, и чехвостит всех. Он рассказывает о том, что здесь вот нужно сделать три полосы вместо двух из этих двух полос. Здесь в этот. Они начинают, говорит, рассказывают. И вот они построили вместо расширения дороги, они построили новый мост.
2: Да.
1: И нет бы, сделали мост по-умному, сделали бы его пошире. Может быть, в проекции мы сделаем третью полосу. Нет, они делают мост на две полосы. Это же мост надо будет разрушать, потому что другой дороги нету, другой дороги никто строить не будет. И получается, что как бы надо будет вот этого. Кто-то проектировал этого, их надо в тюрьму.
2: Это прямая цитата.
1: Их надо посадить в тюрьму. Вот, да. Возмущается да. Петрос Гражулис. Но Петрос Гражулис, видимо, не ездил по центру Вильнюса.
2: Может, и слава богу.
1: Может быть, и слава богу. Он, видимо, из аэропорта, из Брюсселя, сразу же на Каунасскую дорогу и поехал.
2: Говорим про дорогу А1 государственного назначения, главная автомагистраль. К сожалению, она вот сколько мы ездим на море уже самостоятельно. Вот в Ниду у нас есть традиция ездить. Вот мы каждый раз едем, и каждый раз у нас в Каунасе какая-то проблема. А дальше вот вся дорога от Каунаса до Клайпеды – это сплошная колея. Сколько бы ни чинили эти дороги, я не понимаю, как так работает. У нас какой-то климат всегда сверхъестественный, необычный.
1: Ну, с другой стороны, значит, вот в Британии там тоже, знаешь, постоянные дожди и постоянный климат, то есть еще хуже даже, чем просто снег. Там постоянно размывает.
2: Вот тебе, но там,
1: но там почему-то
2: хорошо.
1: Дороги, с дорогами все хорошо.
2: Вот тебе скажут, что там нету таких перепад температур, как у нас. Но с другой стороны, тогда давайте обратимся к Скандинавии, где есть такие. Но нет, нам лучше вот мы залатали все дырки и через месяц снова залатали. И вот так каждый раз. И я каждый раз еду и думаю, господи, боже мой, хорошо, что у меня машина еще компактная. А если я гонщица? Мне вот зачем Порш покупать, если я даже проехать-то не могу?
1: Что правда,
2: я бы на месте какой-нибудь Каролины Мискино вот била бы тревогу.
1: Ну, Каролина Мискино по другим поводам бьет тревогу. Знаешь, там много поводов есть. Каролина Мискино была гостьей вот этого
2: драк.
1: Вот этих драк, где Сергей Маслобоев и Дрикстис, вот они вместе там дрались, и все ждали вот какого-то этого, но этого Дрикстиса там, Киберкстиса, я не помню, как его фамилия правильно произносится. Значит, он руку повредил, поэтому во втором раунде он ушел. Маслобоев написал в интервью, что, говорит, в интервью, недоволен я этим, я не сделал свою задачу. Я думаю, господи, ты победил, ты еще задачу свою не сделал.
2: Ну, он хотел, да.
1: Ну, видимо, как-то да, какую-то задачу хотел сделать.
2: Пентифлюху.
1: Да. Наверняка. Вот, еще туда, вот, Каролин Мискин туда, вот, оттуда вот что-то.
2: Да, я понимаю, но боксеры они, кто они?
1: Ну, кто-то кикбоксеры,
2: Кикбоксеры и так живут хорошо. Ну, как бы, а дорога А1, она вечно страдающая,
1: понимаешь? Да, что тоже, что-то... Ну, видите, мы еще немножко социально добавили, что и про драки мы знаем.
2: Поэтому, к сожалению, приходится соглашаться с Петросом Гражулисом в конце-то концов.
1: Так, если вы по ходу вот нашего разговора, нашей поболтушки, услышали все время какие-то стуки и хлопки, эта Эвелина, не чувствуя этого, возмущалась и била по столу.
2: Да.
1: Просто... Это стук, это не кто-то к нам стучится в студию. Это просто иногда, когда я иногда забываюсь, я хлопаю. Угу. Эвелина, когда забывается, она стучит по столу.
2: Но я требую перемен на дороге А1.
1: Да, хорошо. Ты очень по тоненькому льду.
2: По краешку. Фигуристка. Олимпийского резерва. Нет, правда, ну слушайте, есть прекрасная дорога, которую бы чуть-чуть расширить, и там он прав. Три полосы спасли бы любое вообще положение. Эвакуационное, которое сейчас на слуху у всех, мы этим всем занимаемся, и деньги баснословные тратить. Вот вложите реально на какие-то существенные вещи. Построили мост, вроде бы как и супер, а мост этот бестолковый по итогу, его надо будет сносить. Чего? Почему до блондинки это дошло, до Петра Сагражулиса дошло, а для проектировщиков не дошло, я не понимаю.
1: Вот тоже интересно. Оставим вот эту мысль, пускай она висит, потому что далее у нас, извините, надо танцевать будет. У нас выборы песен Потапа и Насти Каменских. Очень просим вас присоединиться к нам и выбрать одну из двух песен. Какие, узнаете через 10 минут.
0: Радио

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами готовы продолжать выбирать песни, в которых звучит голос Насти Каменских и рэп сеньора Потапа. Вот. Всю прошлую неделю мы выбирали в 1/8 финала. И теперь продолжаем 1/8. И сегодня сражаются.
3: Песня «Если вдруг».
4: Если

0: сестру.
1: Валькина любимая песня, что ли?
2: Виноват на моей душе, ребята.
0: Вот, и Cry Me a River не взял эту строчку. Ну ладно, ладно.
1: Может, сам хотел,
0: ну, хотел,
1: но
0: наверное,
1: заболел.
0: Сам подпеть. 052-305-005. Помогите выбрать. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
3: Ярослав.
0: Ярослав, если вдруг или Cry Me a River?
3: Если вдруг тебя не станет.
0: Все. О-о-о! Ярослав, и высоко как взяли.
1: Это
0: конкурент Насти Каменских
1: это...
0: какой.
1: Ярослав, мы так вас и запишем.
0: Это конкурент, конкурент. Ярослав, да-да-да, спасибо большое, принято.
1: Спасибо.
0: Принято, спасибо. 052-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
4: Здравствуйте, Йолита.
0: Йолита, у нас есть две песни. Значит, «Если вдруг» и «Cry Me a River». Какая вам больше нравится?
4: «Если вдруг».
0: «Если вдруг», принято. А вы не подпоете нам, да? Ну, вот, там
4: нет,
0: все, там Ярослав...
1: С такой конкуренцией
0: не стоит, ваша правда. Спасибо большое, Йолита, вам хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, Ольга.
0: Оля, у нас есть две песни. «Если вдруг» и «Cry Me a River». Какая вам больше нравится?
5: «Если вдруг». Так к сердцу она.
0: Он прямо лежит на сердце.
1: А вот чье исполнение? Насти Каменских и Потапа?
0: Или вот нашего первого слушателя Ярослава? Потому что он тоже постарался.
5: Ну, как мы можем Ярослава обидеть,
0: да,
5: тогда?
0: Он, а потом сразу Настя Каменских. Да. Ваша правда. Все, принято. Спасибо большое. Любим хорошего утра, хорошего настроения. Друзья, ну все, в одни ворота. 3-0. Значит, если вдруг побеждает сегодняшние баталии... Планку-то поднял.
1: Ну, Ярослав, конечно, крутой.
0: Ну, сейчас должны... В машине, когда поедете, ну...
1: Ну, пристегнитесь.
0: Вы будете петь, все окружающие. Берегите. Хорошо, если вдруг Потап и Настя Каменских и где-то там Ярослав прямо сейчас в нашем эфире.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое интересное и актуальное.
2: Министерство культуры Литвы предлагает передать окончательное решение о советских памятниках, названиях улиц и других общественных объектах самоуправлением. При этом комиссию по десоветизации хотят сохранить, но только как экспертный орган. Ее заключения будут носить рекомендательный характер. Комиссия должна действовать, но, возможно, изменится ее форма и обязательность ее решений, заявил министр культуры Лукас Альсис. Предложение планируют передать в Сейм этой осенью.
0: Голоса регионов.
1: Как пишет Вокеро Экспресс, после реконструкции территории дворца бракосочетаний в Клайпеде жители обсуждают установленные возле входа металлические арки. Одним они напоминают свадебные украшения, а другим же виселицы, сушилки для белья или стойки для выбивания ковров. Самоуправление объяснили, что в арке встроена подсветка, а в следующем году их планируют украсить вьющимися растениями. Архитектор Снеголя Стрепенненя рассказала, что идея отсылает к старой свадебной традиции украшать путь молодоженов арками. Обновление территории обошлось городу более чем в 1 миллион евро.
2: Тем временем Вильнюсский район в третий раз рассмотрит переименование двух улиц, названных в честь кардинала Хенрика Гульбиновича. Две предыдущие попытки не поддержал Совет района. В 2020 году Ватикан применил Гульбиновичу санкции из-за сексуального насилия над несовершеннолетними. «Я чувствую моральную обязанность снова вынести этот вопрос на рассмотрение Совета», заявил мэр Роберт Духневич.
1: Обновленный парк Сянваге в Паневежисе получил премию Cityscape Awards 2026 на международном конкурсе ландшафтной архитектуры в Милане. Проект победил в категории, посвященной пространствам для спорта, игр и активного отдыха. Среди 416 работ из более чем 30 стран. Сегодня Сянваге – живое городское пространство, а международная награда показывает, что созданные в Паневежисе решения замечают и ценят далеко за пределами Литвы, заявил вице-мэр Ритис Рачкаускас.
2: А вокруг озера Поплавенис в Игналине установили 4 деревянные скульптуры немецкой овчарки – Донна, Илду, Иво и Скайпа. Они изображают 4 этапа жизни собаки – от щенка до старости. Скульптуры создал Дэвидас Тарулис. Проект обошелся в 6442 евро. Вскоре рядом установят QR-коды с информацией об уходе за собаками разного возраста.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня будет сухо, будет дуть южный, юго-восточный ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 17-20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином

слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу

хорошо друг другу вы все пожелали. То, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р сейчас. Все самое интересное и актуальное.
2: Новый порядок выплат по уходу за ребенком может начать действовать с июля 2027 года. Если родители выберут отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 1,5 года, предлагается выплачивать 100% прежней зарплаты. При этом максимальный размер выплаты увеличат с 2 до 4 средних зарплат. Если все изменения будут приняты во время осенней сессии Сейма, надеюсь, что они вступят в силу уже с июля, заявила министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя.
1: Между тем, правительство Литвы не поддержало предложение обязать регитра за 5 рабочих дней предупреждать водителей по СМС-сообщению электронной почте об окончании срока действия техосмотра. В Министерстве внутренних дел Литвы объяснили, что такие бесплатные напоминания уже можно заказать у компании, проводящей техосмотр. А сама регитра техосмотрами не занимается и не располагает необходимыми контактными данными водителей. Кроме того, создание такой системы потребовало бы дополнительных расходов, а ежегодная рассылка обошлась бы примерно 80 тысяч евро. Хочу отметить, я недавно прошла техосмотр,
2: так.
1: И мне компания, которая проводит, по крайней мере, в Вильнюсе техосмотры, высылала памятку за месяц.
2: Ну вот, видишь, так что...
1: Так что не паникуем, водители.
2: В Вильнюсе готовится восстановить завод по сортировке отходов «Горюнай», пострадавший при пожаре в прошлом году. Сейчас ищут подрядчика, а начать работу рассчитывают уже в октябре. Пока завод работает лишь частично и сортирует около 30% отходов региона. Все будет зависеть от закупки, но мы рассчитываем начать работы в октябре, сообщил представитель Вильнюсского центра по обращению с отходами Германас Ковальскис.
1: 1 ноября на товары, заказанные через интернет и ввозимые в Евросоюз из стран за его пределами, ведут сбор за обработку в размере 2 евро. Платить его будут не покупатели, а торговые платформы, в том числе Shein, Temu и AliExpress. Новая мера должна помочь покрыть расходы на проверку огромного количества недорогих посылок. В 2025 году таможни стран ЕС обработали около 6 миллиардов таких отправлений. 90% из них поступили из Китая.
2: А за пост президента Ассоциации литовоска и общинец будут бороться 4 кандидата. Роландес Скайсгирис, Ремигиус Милащус, Дарюс Гудялис и Гедиминас Кветкаускас. Новый руководитель ассоциации будет избран 14 октября на внеочередной конференции в Каунасе и займет пост на ближайшие 2 года.
1: Далее, после этих выборов, будем выбирать главного тренера сборной по
2: надеюсь,
1: баскетболу.
2: Надеюсь, что успеем.
1: О погоде. Сегодня будет сухо, будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 20 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: сердце. Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
0: Радио Р.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, в эфире выпуск новостей. Супруг министра образования Литвы Раменты Поповени Эгидиус Поповас около полутора лет, с апреля 2015 по январь 2017 года, работал заместителем директора по культуре в усадьбе Роудондварис. Это выяснил отдел расследований ЛРТ. Сама министр утверждает, что не влияла на его трудоустройство. Поповас также много лет работает в Центре социальных услуг Каунасского района, куда был принят еще в период, когда учреждением руководила сама Поповени. Трудоустройство людей, связанных с социал-демократами, в усадьбе Роудондварис сейчас изучают антикоррупционная комиссия Сейма и комиссия Каунасского района. Правительство Литвы не поддержало предложение обязать регитра за 5 рабочих дней предупреждать водителей по СМС или электронной почте об окончании срока действия техосмотра. В Министерстве внутренних дел Литвы объяснили, что такие бесплатные напоминания уже можно заказать у компаний, проводящих техосмотр. А сама регитра техосмотрами не занимается и не располагает необходимыми контактными данными водителей. Кроме того, создание такой системы потребовало бы дополнительных расходов, а ежегодная рассылка обошлась бы примерно в 80 тысяч евро. Из-за роста цен на отопление этой зимой больше жителей Литвы смогут обратиться за компенсацией, заявила министр социальной защиты и труда Инга Ругинене. В этом году порядок упростили. Достаточно подать одно заявление сразу на весь отопительный сезон. Не нужно бояться обращаться. Даже если рассмотрение заявления немного затянется, компенсация все равно должна быть выплачена за весь сезон, сказала Ругинене. По прогнозу поставщиков тепла, этой зимой отопление может подорожать на 15-20%. В Варене задержали сотрудника Кабельской пограничной заставы, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Задержание связано с расследованием незаконного оборота подакцизных товаров. Всего по этому делу проходят 12 подозреваемых, шестеро из них – сотрудники пограничной службы. За последний месяц это уже 7-й задержанный пограничник. Сборная Литвы по футболу сыграла в Каунасе в ничью с Азербайджаном. 1-1. Уже на 7-й минуте Армандо Скучис реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Однако вскоре Махир Эмрели сравнял счет. Во втором тайме команды больше не забивали. Следующий матч Литва проведет 30 сентября против Андорры. Это будет товарищеская встреча. А 4 октября сборная в гостях снова сыграет с Азербайджаном в Лиге наций. И о погоде. Завтра в нашей стране осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: СМИ и мы. История о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
1: Сколько информации о себе вы готовы рассказать незнакомому человеку? Любимая музыка, любимые фильмы, фотографии из отпуска, место работы, круг друзей. Многие из нас годами публиковали все это в социальных сетях, не задумываясь, кому еще могут быть интересны эти данные. В 2018 году мир узнал историю компании Cambridge Analytica. Все началось с обычного приложения Facebook, которая предлагала пользователям пройти психологический тест. Сотни тысяч человек согласились, но вместе с их данными приложение получило доступ и к информации многих их друзей. В результате были собраны данные миллионов пользователей. Компания использовала их для создания подробных психологических портретов людей, что им нравится, чего они боятся, какие темы вызывают у них сильные эмоции. Когда журналисты начали расследование, выяснилось, что эти данные могли использоваться для показа специально подобранной политической рекламы и других сообщений, рассчитанных на конкретного человека. Скандал быстро стал международным. Руководство Facebook вызвали на слушание. Компанию оштрафовали на миллиарды долларов. А миллионы пользователей впервые серьезно задумались о том, сколько личной информации они оставляют в интернете. Эта история показала, что данные о нашей жизни могут быть ценным товаром, а журналистские расследования помогают узнать, кто и как их использует.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: Радио М. Твое осеннее настроение.
3: Знаешь, как...

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Эрмин.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов, в эфире выпуск новостей. С 1 ноября на товары, заказанные через интернет и ввозимые в Евросоюз и стран за его пределами, введут сбор за обработку в размере 2 евро. Платить его будут не покупатели, а торговые платформы, в том числе Shein, Temu и AliExpress. Новая мера должна помочь покрыть расходы на проверку огромного количества недорогих посылок. В 2025 году таможни стран ЕС обработали около 6 миллиардов таких отправлений, и 90% из них поступили из Китая.
0: Голоса регионов.
1: Вильнюсский район в третий раз рассмотрит переименование двух улиц, названных в честь кардинала Хенрика Гульбиновича. Две предыдущие попытки не поддержал Совет района. В 2020 году Ватикан применил Гульбиновичу санкции из-за сексуального насилия над несовершеннолетними. «Я чувствую моральную обязанность снова вынести этот вопрос на рассмотрение Совета», заявил мэр Роберт Духневич. Как пишет Вокару Экспресса, после реконструкции территории у дворца бракосочетаний в Клайпеде жители города обсуждают установленные возле входа металлические арки. Одним они напоминают свадебные украшения, другим – виселицы, сушилки для белья или стойки для выбивания ковров. Самоуправление объяснили, что в арке встроена подсветка, а в следующем году их планируют украсить вьющимися растениями. Архитектор Снеголя Стерпенения рассказала, что идея отсылает к старой свадебной традиции украшать путь молодоженов арками. Обновление территории обошлось более чем в 1 000 000 евро. Обновленный парк Сянваги в Поневежисе получил премию Cityscape Award 2026 на международном конкурсе ландшафтной архитектуры в Милане. Проект победил в категории, посвященной пространствам для спорта, игр и активного отдыха. Среди 416 работ из более чем 30 стран. Сегодня Сянваги – живое городское пространство, а международная награда показывает, что созданные в Поневежисе решения замечают и ценят далеко за пределами Литвы, заявил вице-мэр Ритис Рачкаускас. В Вильнюсе готовится восстановить завод по сортировке отходов в Горюнай, пострадавший при пожаре в прошлом году. Сейчас ищут подрядчика, а начать работы рассчитывают уже в октябре. Пока завод работает лишь частично и сортирует около 30% отходов региона. «Все будет зависеть от закупки, но мы рассчитываем начать работы в октябре», сообщил представитель Вильнюсского центра по обращению с отходами Германас Ковальскис.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в нашей стране осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете «Радио Р».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года —

богатства. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: В Литве 14 часов, и это выпуск новостей. С 1 октября Регитра меняет стоимость услуг по декларированию транспортных средств. Если раньше подать декларацию онлайн можно было бесплатно, то теперь услуга будет стоить 3 евро 36 центов. При обращении в отделение Регитра стоимость составит 4,20. Таким образом, оформление через интернет будет на 20% дешевле. Несмотря на предупреждения европейских лидеров о возможных российских провокациях, признаков новой эскалации угрозы для Литвы сейчас не наблюдается, заявляют эксперты и представители государственных структур. Военный эксперт Дэвидас Шлекис считает более вероятными отдельные провокации, направленные на создание паники и политического давления, а не масштабные военные действия. Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас также отметил, что уровень гибридных угроз не является новым, и призвал жителей страны ориентироваться на официальную информацию и не распространять неподтвержденные сведения. В Мариампольском самоуправлении полиция задержала Донатаса Тишкуса, который почти неделю скрывался от исполнения тюремного наказания. На прошлой неделе при первой попытке задержания в Мариамполе мужчина оказал сопротивление, травмировал полицейского и скрылся. На этот раз задержание прошло без сопротивления, после чего Тишкуса доставили в Каунасскую тюрьму. За кражи, вождение в нетрезвом состоянии и другие преступления он приговорен к более чем 3 годам лишения свободы. С 1 октября в Литве изменится график работы 11 магазинов сети Реми. Основные изменения коснутся выходных. Некоторые магазины по воскресеньям будут открываться на час позже или закрываться раньше. В будние дни график большинства торговых точек останется прежним. В Риме объясняют изменения сезонными покупательскими привычками и изменением потока посетителей. Все остальные магазины сети продолжат работать по прежнему графику. Другие торговые сети сообщали об изменениях времени работы в начале сентября. И о погоде. Завтра в нашей стране осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Юск. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą. Ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
2: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
3: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения.
4: Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Да-да-да, я знаю, что вы ждали в эфире вашу обожаемую, нашу неподражаемую Ангелину Гудкову, но сегодня я за нее. Помните, как в этом кино? А где бабуля? Я за нее. Так вот, где наша девчуля? Мы оставим это в тайне, пусть сама рассказывает, когда вернется. Сегодня с вами я, Женя Соленков, и хороший день проведем вместе. Вот сейчас до 4 часов подменю Ангелину, а потом не подменю сам себя. Так что устраиваемся поудобнее, даже если вы, ну, скажем так, в не очень удобном рабочем месте и положении. А если вдруг вы уже собираетесь удрать с работы, то вы вообще просто красавчики. Кто ж в понедельник работает? Кто? Все. Кто хочет? Никто. Все логично. Сегодня... Ой, открыл календарь, посмотрю, что тут нам с вами стоит сегодня обсудить. Да все, что угодно. Потому что сегодня и день рождения ломбарда. И день диких гусей, и банного веника. В смысле, и день банного веника. Вот так. Поговорим сегодня обязательно и про бани. В общем, горячего, жаркого нам всем с вами эфира и хорошей музыки. Ваши ушки, дорогие.
0: Радио РФ.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Откроем календарь. А что же нам еще делать, тем более в первый рабочий день недели? Кстати, должен вам напомнить, что это последний рабочий понедельник сентября. От этого нам не легче, потому что осень только набирает обороты. Вот сегодня с коллегами пообсудили, обменялись мнениями по поводу ушедшего, прошедшего, пролетевшего и, ну, скажем так, заканчивающегося первого месяца осени, сентября. Пролетел незаметно. Он был какой-то невероятно насыщенный, задолбанный, ну, во всяком случае, у нас. Куча всяких дел, вопросов, проблем, мне хочется верить, что вы все свои дела удачно порешали, у вас легко начался как учебный год, так и рабочий сезон после жаркого лета. Хотя вот так вот, как показывает нам погода, у нас достаточно теплое бабье лето сейчас наступает, и до конца этой недели мы успеем посмотреть еще на солнце. Не забываем, что в наших широтах посмотреть на солнце – это дорогого стоит. Потом на пару месяцев попрощаемся. Что же сегодня такого великолепного произошло в этот день 28 сентября? Вот здесь увидел, что, оказывается, в 2009 году в этот день индийский космический зонд Чандраян Первый, я думаю так, не Чандраян-1, а Чандраян-1, как вот все как в индийском болливудском кино, обнаружил на Луне воду. Мне казалось, что воду на Луне обнаружили уже очень давно, даже до 2009 года, догадывались, что она там есть, но это все как с болливудскими фильмами. Ни в коем случае не принижаем успехи индийской космонавтики, но с кино именно так. Тут давеча, вот такое слово сейчас будет у нас в эфире, один мой приятель поделился тем, что последний месяц смотрит только индийское болливудское кино, потому что, оказывается, вся классика, которую мы смотрели, голливудская, начиная от «Терминатора», «Рэмбо», «Командос», этого «Уличного бойца», все это давным-давно переснято Болливудом, и это настолько потрясающе выглядит, что не похоже ни на что, ни на боевик, ни на комедию, а такое ощущение, что в Индии, в Болливуде очень давно используют искусственный интеллект при создании видео. И когда вот только, помните, только-только искусственный интеллект научился делать картинки, он делал людям там 3 руки, 5 ног, какие-то нелепости допускал в иллюстрациях. Вот именно так выглядят все боевики индийского кино. Сегодня еще день диких гусей, а значит, чуть позже мы с вами вспомним замечательно. Сегодня заговариваюсь. Раз, два, три. Это я заговариваюсь, потому что понедельник день тяжелый. Сегодня день диких гусей. Вспомним сегодня еще сказку про Нильсона. Нильсон. Это президент. А там Нильс и дикие гуси. Вот еще об этом поговорим. Так, хорошие мои, сейчас я разговорюсь наконец-то. Кто же знал, что в понедельник придется говорить раньше, чем обычно, общаться с вами. Все, сейчас рот размяли, эфир размяли, вы размялись. Отправляемся в следующий час.
0: Слушай радио. Радио Р.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. В студии Женя Соленков. Новости. МИД Литвы предлагает запретить гражданам России и Беларуси, имеющим вид на жительство, приобретать недвижимость рядом с военными полигонами и другими объектами, важными для национальной безопасности. Ограничение также предлагается распространить на белорусских граждан без ВНЖ и связанные с ними компании. Наследуемой недвижимости запрет не коснется. Кроме того, проект предусматривает ограничения на участие отдельных российских и белорусских физических и юридических лиц в публичной деятельности в сферах образования, науки, культуры, искусства и развлечений. Предложение еще предстоит рассмотреть правительству. Министерство транспорта Литвы рассматривает введение 50% скидки на билеты на поезда и междугородние автобусы на фоне высоких цен на топливо. Для поездов скидка потенциально может начать действовать уже с октября, а для автобусов не раньше ноября, поскольку для этого необходимо изменить законодательство. По предварительным расчетам, обе меры обойдутся государственному бюджету примерно в 2,2 миллиона евро в месяц. Окончательное решение пока не принято и будет зависеть в том числе от выделения средств Министерством финансов. Литва, Латвия и Эстония обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников. Министр обороны Литвы Роберт Аскаунас заявил, что первые сигналы из Брюсселя относительно дополнительного финансирования позитивные. Литва планирует направить возможные средства прежде всего на системы обнаружения и средства поражения дронов. Страны Балтии рассчитывают получить дополнительное финансирование Евросоюза еще в 2026 году. С начала 26 года Литовская комиссия по радио и телевидению наказала 201 человека за нарушение авторских и смежных прав. Большинство случаев связано с незаконным скачиванием и распространением контента через торренты. Чаще всего нарушения фиксировались в связи с фильмом «Битва за битвой». За его нелегальное скачивание и распространение наказали более 40 человек. За первое нарушение предусмотрен штраф от 280 до 600 евро. Однако обычно предлагается заплатить половину минимального штрафа 140 евро. При повторном нарушении штраф составляет от 600 до 850 евро. И о погоде. Завтра во вторник существенных осадков не ожидается. Ветер слабый. Ночью температура воздуха от 4 до 9 градусов тепла. Вот завтра днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Дэмэсо, дэмэсо, дэмэсо. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал «Компенса». 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, дорогие. Продолжаем. Хороший день на волнах Радио Р. Жень Соленков по-прежнему в студии. Сейчас вот мы с вами соберемся. Вы-то уже всегда собранные. Я вот сейчас наконец-то соберусь. Выдохну и спокойненько. Не так, как в прошлый час. Я просто на каком-то таком лютом сумбуре в этот понедельник. Хочется верить, что ваш понедельник проходит более равномерно, планомерно и, так сказать, с чувством, с толком, с расстановкой, в отличие от моего. Знаете, такое бывает, когда в один день у тебя все посыпалось с самого утра, и вроде бы как день даже начал раньше, чем планировал, потому что моя собака, пёсель мой, лохматый, сейчас слово подбираю какое-нибудь эфирное, лохматое чудо, давайте так назовем. Решил, что меня нужно поднять раньше обычного, потому что, видите ли, ему сильно захотелось на улицу. А он же, слушайте, такой хитрый. Вот какая хитрая собака. Он вдруг понял, вот недавно, уже 2 года собаки на днях. И тут он осознал, что мы домой с улицы уходим, когда он сделает свои дела, особенно те, которые по-большому. Теперь это животное ходит, таскает меня по минут 40, по часу уже, пока он уже понимает, что просто сам не выдерживает, потому что он понял закономерность. Теперь вот не знаю, как эту закономерность сломать. Может быть, просто выходить с ними, если он ничего не делает, сразу его домой тащить, чтобы он там еще больше терпел. Не знаю. Пока не ясно. Ну, короче, вот эти рефлексы быстро вырабатываются у животных. И не только рефлексы, но и понимание. Так, рассказал вам про утро, про собаку. А всего лишь хотел пожелать вам сегодня бодрости, так сказать, держать хвост пистолетом, потому что понедельник — это начало трудовой недели, которая уже, к большому счастью, началась, да таким образом, что почти закончился первый рабочий день абсолютно у многих, и желаю вам скорейшего его окончания, если, конечно, работа приносит вам невероятную радость, и вы просто души не чаете в своем деле, то можете работать хоть круглосуточно. А всем тем, кому хочется на работу, а потом отдохнуть, желаю поскорее приступать ко второй фазе сегодняшнего дня. Отдыхать. Во всяком случае, все вместе наслаждаемся музыкой на наших волнах.
0: Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixon Life.
1: Радио R.

Прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Знаете, сегодня высмотрел в календаре, что сегодня день дабстепа. И звучит вот это дабстеп как что-то для молодых. Я человек, который считает себя молодым душой и в душе, хотя по документам там уже, знаете ли, пятый десяток, дело серьезное. Но для меня тоже слово дабстеп — это что-то на молодежном. Хотя, дамы и господа, вот этот дабстеп, ему уже больше 20 лет. Уже, по сути, совершеннолетний вид музыки, танца и искусства. Некоторые люди, которые когда-то под него до утра прыгали в клубах, сегодня уже, извините, детей в школу возят и жалуются, что поясница болит. Это я про себя, да. Представьте, короче, музыку, в которой сначала все довольно спокойно, если вы не знаете, что это, а потом вот этот спокойный электронный бит, немного баса, и постепенно все это нагнетается, и потом такой бешеный разгон, все быстрее, быстрее, быстрее, там бум-бум. Вот это безумие. Поздравляю, все, теперь вы знаете, что такое дабстеп, и этот прием называется дроп. Сам же дабстеп появился в Лондоне, оказывается, где-то на рубеже 90-х и 2000-х. Вот так прям рубеж. Никто вам не скажет точно год, точное место, точное, скажем так, секунду, в которую он случился. Он вырос из британской клубной культуры. И изначально дабстеп не был таким агрессивным, бешеным, который узнал, вот весь мир его таким узнал. Потому что изначально это была такая темная атмосферная музыка с глубоким басом и с каким-то таким невероятным количеством пространства в этой музыке. А бас вот этот великий, знаменитый бас, который ты чувствуешь грудной клеткой и где-то там вверху живота, а не в ушах. Кто-то может сказать, зачем ты нам это рассказываешь? Потому что это же не музыка вообще. Это что это за... Это шум какой-то. Так мой дед говорил про всю ту музыку, которую я слушал в детстве, когда приезжал к нему в деревню, привозил магнитофон, включал туда кассеты, и там играли какие-нибудь Продиджи или Нирваны. Он говорил, да что это кошмар, это как такое можно слушать? Вот раньше под гармошку на танцах, тут мы с бабушкой танцевали. Мы с бабушкой танцевали, я со своими девочками, вот под это все. Так что... Так, друзья, это нормально. Каждое поколение изобретает что-то свое. Вот, кстати, про изобретение чего-то своего. Сейчас очень много музыки делает искусственный интеллект. Там буквально в несколько запросов, если вы большой профессионал, и можете создать абсолютно любую композицию, сделать классный ремикс. Но вот что я обнаружил. У меня, например, на одной из стриминговых платформ, ну, давайте будем все называть своими именами, в Spotify, в плейлисте, было заброшено несколько песен, которые сделала ИИ. И они меня, скажем так, очень радовали, потому что попадали как раз там ритмом, биточком. На мотоцикле под некоторые из них я все время катаюсь. А тут чуть на днях захожу и не могу эти песни найти. Оказывается, Spotify начал удалять откровенно ИИшный контент, потому что, видите ли, надо защищать права людей, которые создают музыку, права креаторов, продюсеров, музыкантов. И я полностью с этим согласен. Надо защищать права людей уже давным-давно. Уже прям давным-давно пора бы. Но дело в том, что, увы, прогресс не остановите. Если музыка какая-то вам нравится, и пусть она создана искусственно, никто не запретит вам ее слушать. Во всяком случае, все это можно найти, если сильно постараться. Я думаю, что пройдет время, и все эти ИИ-треки вернутся на все платформы, как бы их сильно не запрещали. Ну, а мы с вами будем двигаться дальше. И дайте-ка я вот сейчас так надо присмотреться, что у нас тут в эфире дальше там... По музыке. Не дабстеп, я надеюсь, какой-нибудь, а что-нибудь такое приятное, нежное. О, ну смотрите. «Моя любовь» называется песня. «Моя любовь». Ну, пусть она, собственно, и играет. Такая немножко романтично-полутанцевальная.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. С приближением отопительного сезона жителям напоминают, что с 1 мая в крупнейших городах и курортах Литвы запрещено сжигать каменный уголь, лигнит и торф в бытовых печах и каминах. Запрет действует в Вильнюсе, Каунасе.

0: в Клайпеде, Шауляй, Паневежисе, Алитусе, а также в Бирштанасе, Друскининке, Неринге и Паланге. За нарушение жителям грозит предупреждение или штраф от 60 до 300 евро. Ответственным лицам компаний от 170 до 1170 евро. Контролировать соблюдение запрета будут самоуправления.
1: Голоса регионов.
0: Член Вильнюсского горсовета и кандидат в мэры Александрос Немунайтис обратил внимание на закупки оранжевых пакетов для пищевых отходов. В качестве примера он приводит контракт на 290 тысяч евро, который в 2025 году получила созданная двумя годами ранее компания ProGov с одним участником. Позднее самоуправление расторгло договор из-за существенного нарушения. «Я не оцениваю, кто виноват в конкретном случае, но спрашиваю, как организована закупка, если контракт стоимостью около 500 000 евро выигрывает компания с одним участником, а затем самоуправление само признает существенное нарушение договора», — написал Немунайтис. Совет Литовского университета наук о здоровье решил продолжить реорганизацию христианского родильного дома, несмотря на предложение Министерства здравоохранения Литвы выделить дополнительное финансирование для его сохранения, пишет Kaunodiena. Это означает, что роды в здании на улице Мишко больше принимать не будут. Рожениц направят в основное отделение Кауновской больницы. Если появятся новые существенные обстоятельства и устойчивое, целевое и гарантированное дополнительное финансирование, Совет университета сможет рассмотреть этот вопрос повторно, заявили представители университета. В Висагинесе открыли 4 новых образовательных модуля комнат Ньютона, где теперь смогут заниматься дети от 8 до 16 лет. Уже действовавшим направлением по энергетике и робототехнике добавились модули «Изобретатель», «Поиски спасения», «Миссия выполнима» и «Числа в воздухе», связанные с программированием, робототехникой, математикой и авиацией. Верю, что Ньютон Рум станет не только современным учебным пространством, но и местом, где рождаются любознательность, новые идеи и смелость создавать, заявил мэр Ирландос Галагус. В гимназии Ромова в Шауляе открыли уличную террасу Гайва, которую придумали сами школьники. Проект победил в городском конкурсе ученического бюджета. На террасе площадью около 40 квадратных метров с куполом можно будет проводить уроки, отдыхать на переменах, работать в группах, устраивать небольшие концерты и встречи ученического совета. В Вильнюсском районе Пилайте установили необычные скульптуры в виде огромных вишен. Их создал художник Андрюс Жедас для парка жилого квартала Вишнюс. Скульптуры сделаны из стали, которая со временем меняет цвет под воздействием погоды. Было бы здорово, если бы люди говорили не «встретимся на площадке», а просто «встретимся у вишен». Тогда было бы понятно, что они действительно прижились, говорит автор.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Ближайшей ночью синоптики обещают нам 4-9 градусов тепла. На побережье ночью будет немного теплее. А вот завтра днем во вторник существенных осадков не ожидается, ветер будет слабый. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
2: Вы слушаете «Радио Р».

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Legenda europejskai popmuzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Олибет лажибас. Олибет лажибас. Олибет лажибас. Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Хороший день у меня сегодня, так пела одна певица. У нас с вами хороший день каждый будний день, и в том числе сегодня. Жень Соленков по-прежнему с вами. Тут буквально ближайшие минувших два часа заменял свою коллегу Ангелину Гудкову. Надеюсь, что день у нее прошел просто замечательно. Пусть сама завтра рассказывает, чем она занималась, где она тусовалась. Сказал бы, ой, она там прихворала. Но нет, здоровее всех здоровых. Молодец, правильно. Так вот, в свои часы врываюсь я, а это значит что? Что в любом случае опять придется открывать календарь. Я уже сегодня на него насмотрелся, столько там всякой всячины нашел. И понимаю, что вот тут есть и день диких гусей, и банного веника. Будем говорить про банный веник все-таки. Банный веник. Я почему выбрал сейчас об этом вам рассказать? Потому что баня – это прекрасно и великолепно. И на этой неделе у меня есть точно банный четверг. Если сейчас на нашей волне знаменитый в узких кругах широко известный Михаила Фришмана, с Мишей, я помню, что мы с тобой договорились сходить в четверг в баню. Ну а тут еще такой повод как раз об этом и поговорить. Итак, веники. Как говорят банщики, тут важно знать, из чего он сделан, когда он сделан, правильно ли он посушен, правильно ли он собран, правильно ли он скручен, так ли ты наклонял веточку, когда отрезал от нее вот эти вот прутики, чтобы собрать себе веничек. Короче, самый универсальный, как говорят специалисты, это березовый веник. Он мягкий, гибкий, хорошо нагоняет горячий воздух к телу и подходит даже новичкам. Поэтому, если вы новичок в банном деле, пожалуйста, берите с собой березовый веник и березовый сок заодно. Дубовый веник, как говорят специалисты, это уже серьезный инструмент. Это вам не просто так помахать, там что-то воздух горячий погонять. У него большие плотные листья, поэтому он лучше удерживает и нагоняет горячий воздух к телу. Тут главное не перепарить человека, не ошпарить его. Дубовый веник обычно гораздо крепче березового, поэтому может пережить несколько походов в баню. Березовый же, особенно в не совсем умелых руках, переживает где-то 2-3 хороших удара по мягким тканям организма. Эвкалипт. Эвкалиптовый тоже есть такой, значит, веник, такое растение, как вы знаете. Он, скорее всего, для запаха больше подходит, потому что в листьях много эфирных масел, поэтому вот на горячем пару проявляется вот этот характерный свежий аромат, который ты, когда вдыхаешь, тебе еще кажется, ну, еще и оздоровительная процедура. С любым веником в бане оздоровительная процедура. А вот мой дед, например, он все время говорил, это очень хороший липовый веник, потому что липовые веники, они ароматные, мягкие. И такое вот дедовское спокойное парение. У меня дед парился не так, как вот иногда попадешь куда-нибудь в баню, стоишь возле двери, а там только и слышишь ну все, мужики, давайте париться. Вот эта вот история. Да, веник не лекарство, друзья, но без него никак не обойтись. Как часто нужно ходить в баню? Уж об этом надо говорить, раз заговорили про веники. Классическая финская сауна. Например, вот финны ходят 2-3 раза в неделю. Для них это обычная история. Ну, прокачанные ребята такие. И что касается вот этой классической финской сауны, то температура воздуха примерно там от 80 до 100 градусов. Это под настроение и под ваш опыт. И влажность здесь 20%. Медики говорят, что хватает 15-20 минут на один заход. Но я хочу сказать, что 15-20 минут на один заход, это надо еще крепким человеком быть. Мне так хватает 5-7 минут. Но тут так сказать, это не тот момент в жизни, когда ты говоришь, что до меня хватает на 7 минут, и тебе скажут, ну ты так себе мужик. Но это же про баню, не про другие дела. Так что да. Друзья, что самое важное с баней? Вот любой, кто ходит в баню, скажет вам, что есть несколько правил. Если вы собрались в баню, то стоит разделять тусовку возле парной в предбаннике и поход в баню. Потому что если вы едете тусоваться, не надо в бане пересиживать. Вообще, заглянули в нее, и лучше туда не лезть. Нельзя ходить, если бахнули чего-нибудь горячительного в баню, нельзя. Постоянно нужно пить воду, ну или чай вкусный, хорошо заваренный, клевый. И не устраивать никакие соревнования на время и температуру. Кто сколько высидит, кто сколько выживет. Просто вам должно быть хорошо. Поэтому желаю всем вам хорошего продолжения, хорошего дня.
0: Радио Р.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Р. Хороший день.
1: Минутка возмущения прямо сейчас. Наконец-то в правительстве в очередной раз задумались над тем, что давайте мы что-нибудь придумаем, чтобы ограничить движение электросамокатов и прочих невероятно быстрых средств мобильности в парках. Говорят, вот в парках давайте-ка мы вот без этих ваших гоночных моментов на электросамокатах, электровеликах, которые больше похожи на мотоциклы, сейчас с такой скоростью ребята на них носятся. Вчера, кстати, возвращался домой, и в столице на... Это что? Это Ухмергес было. Туда, ближе к выезду на Ригу, стоял полицейский автомобиль, и рядом припаркованная, ну как припаркованная, стояла полицейская машина прямо на тротуаре, а рядом на тротуаре стояли вот эти электровелосипеды, на которых ребята носятся то по тротуарам, то по дорогам. И очень грустные подростки стояли рядом с полицейской машиной. Думаю, что им немножечко дали, так сказать, по ушам. И надеюсь, что штраф какой-нибудь за вот эти невероятно скоростные поездки по тротуару. Я не хочу превращаться в ворчащего какого-то вот этого старика, который ходит ворчить все время. Ездят, носятся. Я за. Я в детстве, в юности тоже постоянно носился на велосипеде. Раздражал бабулек, но не на электровелосипеде. А потом уже, когда стал там стукнуло лет 13-14, начали потихонечку кто-то у папки, я у деда там украдешь мотоцикл Минск, ишь кто-то вытащит из гаража и гоняли, но правда уж не по деревне даже, а куда-то в лес, чтобы, не дай бог, не нарваться на людей в форме, которые потом тебя к деду, к бабушке за ухо приведут и мотоцикл у деда заберут. Да, мы тоже так делали, но, как мне кажется, сейчас дело в том, что людей очень много вокруг, особенно в городах больших, когда это все по тротуарам летит на бешеных скоростях, это нехорошо. Тут надо придумывать системы регулирования движения вот этого, и я бы даже ввел права. Права ввел, но по какой-то такой системе, знаете, лояльной. Я, например, свои первые права на мотоцикл получил еще после 9 класса, когда мне было 16 лет, тогда так можно было сделать. Это в Беларуси было, и это были вот права категории А, езди на чем хочешь. И радовало тогда, что просто не было ни денег на дорогую технику мощную, ни в целом этой мощной техники не найти было нигде. Поэтому, возможно, вот я и мои друзья вот такие же остались тьфу-тьфу, живы, целы, и руки-ноги шевелятся, потому что была бы возможность носиться как угорелым там на таких вот, как сейчас все мотоциклы гоняют, то точно бы где-то там повисли на какой-нибудь сосне. Но не об этом. Вот есть же системы такие, например, в Штатах. В Соединенных Штатах, во многих Штатах система такая. Хочешь водить автомобиль, хочешь 14 лет. Ну вот с 14 лет садись за руль автомобиля. Но дело в том, что ты будешь платить огромную страховку за право водить в таком юном возрасте. Чем старше ты становишься, чем больше у тебя опыта, и даже не учитывая опыт, чем больше у тебя мозгов и жизненного опыта, тем меньше ты платишь за страховку. Мне кажется, достаточно справедливая система. Хотя, зная, кто и как у нас чаще всего попадает в аварии, я никакого эйджизма, но молодые ребята, которые получили права и вдруг уселись в потрясающе великолепные, самые прекрасные автомобили на земле, жрущие масло так же, как и топливо, BMW. А потом только и в новостях. BMW там на восстановке, там на дереве и где-то еще. Ребята и девчата, будьте аккуратны, берегите себя и... Даже в тот момент, когда вы пешеходы, оглядывайтесь по сторонам, смотрите по сторонам, потому что бесшумно мимо вас проносятся на своих двух колесах любители электротехники. Не зря же говорят, что самый аккуратный пешеход – это водитель, когда он без машины.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: «Хороший день» с Женей Соленковым.
1: Делюсь с вами ситуацией сегодняшней, ситуация, которая приключилась со мной в лифте буквально вот вчера днем. Захожу я в лифт, собираюсь выгуливать собаку, захожу в лифт, на мне шорты, кроссовки, майка и какая-то полутоненькая кофточка сверху. Рядом со мной в лифте едет мужчина в брюках и рубашке, и женщина в куртке, будто бы зимой. Мы смотрим друг на друга и начинаем улыбаться, потому что это тот момент, когда осенью ты видишь людей на улице, там, на остановке в общественном транспорте, которые одеты совершенно по-разному. И по одежде можно определить, во сколько часов человек вышел из дома. Хотя тут мы все вроде бы как в одно и то же время выходили, видимо, с разными целями, и женщина собиралась, судя по всему, гулять долго до заката, потому что как только солнце исчезает, уже очень прохладно. Да, нам повезло, бабье лето наступило. Это оно, друзья, это оно. Но не стоит поддаваться этой погоде. Нужно помнить, что на солнце действительно тепло, но стоит вам зайти в тенек или солнце на минуту прячется, как тут же температура меняется иногда чуть ли не на 10 градусов. Поэтому первое правило – одеваться слоями. Все, играем в капусту-капустоньку. Не нужно сразу доставать, конечно, зимний пуховик, напялил на него и будешь ходить там потеть. Нет, не так. Рубашка, кофта, легкая куртка. Вот идеальная конструкция. Несколько слоев, все легенько, и если что, один слой сняли, там курточку на руку повесили, и уже все полегче. Солнце спряталось, вернули эту куртку обратно, или там остались в рубашке и в куртке без кофты. Так что самое важное – одеться слоями, не доставать сразу супер теплую куртку. Рано не спешите. Наша погода позволит нам это точно сделать в этом году. Вторая ошибка в бабье лето – это вспотеть, а потом резко замерзнуть. Идешь по солнцу, вот нацепил на себя там кучу слоев или куртку потеплее, прошелся, пропотелся, думаешь, такой, ладно, все, пора раздеваться, чтобы не потеть еще больше, остываете резко, здравствуй, воспаление легких. Так что давайте попытаемся обойтись без этого. И обойти эту ситуацию, раз уж я заговариваюсь, то будем все слова применять в нужном месте. Вот уж что точно нужно, это потихонечку улучшать свой иммунитет. Не нужно сейчас, знаете, так типа, о, все, осень пришла, катастрофа. Сейчас я пью все витамины, в рот засовываю все, на чем написано витамин А, Б, С, Д, Е и так до конца алфавита. Так это не работает, толку нету, только организм свой перенапрягать будете. Никаких ударных доз, все потихонечку. Начинаем с того, что переходим на чай, хватит пить эти холодные кофе со льдом там и все остальное прочее. Все, уже осень, поэтому кофе теплый, чай лучше уже заменять кофе чаем пару раз в день, имбирь добавлять и так вот потихонечку, имбирь, мед, если нет аллергии, нет противопоказаний, все это вводите, витаминчики попивать начинаете, потихонечку и наполняйте свой организм и всем нужным, чтобы пережить эту зиму. Ну и естественно, для того, чтобы улучшить иммунитет, нужно ловить лучи солнца, пока оно есть, гулять и наслаждаться. Обратили внимание, что уже в районе там 8 к 8:30 вообще хоть глаз выколи на улице, а это мы еще часы не переводили. Так что наслаждайтесь солнцем, пока оно дарит нам такую возможность.
0: Радио R. Всегда по пути.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Во вторник, 29 сентября, в Литве проверят систему оповещения населения. Сирены включат в 11.52. Они будут звучать 3 минуты до 11.55. Одновременно жителям начнут рассылать предупреждения на мобильные телефоны, а после отключения сирен по радио и телевидению передадут информацию и рекомендации. Сейчас в Литве установлено 1163 сирены, которые охватывают около 69% населения страны. Депутат Сейма, социал-демократ Беруте Висайте, предлагает запретить движение электросамокатов и других средств микромобильности в парках. В случае принятия поправок водителям придется выбирать другие маршруты либо вести транспорт через парк пешком. Инициатива объясняется безопасностью пешеходов на фоне роста числа происшествий. По данным Минтранса, число пострадавших водителей электросамокатов

0: самокатов выросло на 65%, с 77 до 127, причем более половины пострадавших несовершеннолетние. Литва, Латвия и Эстония обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников. Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что первые сигналы из Брюсселя относительно дополнительного финансирования позитивные. Литва планирует направить возможные средства прежде всего на системы обнаружения и средства поражения дронов. Страны Балтии рассчитывают получить дополнительное финансирование Евросоюза еще в 2026 году. 1 октября регитра меняет стоимость услуг по декларированию транспортных средств. Если раньше подать декларацию онлайн было бесплатно, то теперь услуга будет стоить 3 евро 36 центов. При обращении в отделение регитра стоимость составит 4 евро 20 центов. Таким образом, оформление через интернет будет на 20% дешевле. С начала 26 года Литовская комиссия по радио и телевидению наказала 201 человека за нарушение авторских и смежных прав. Большинство случаев связано с незаконным скачиванием и распространением контента через торренты. Чаще всего нарушения фиксировались в связи с фильмом «Битва за битвой». За его нелегальное скачивание и распространение наказали более 40 человек. За первое нарушение предусмотрен штраф от 280 до 600 евро. Однако обычно предлагается заплатить половину минимального штрафа – 140 евро. При повторном нарушении штраф составляет от 600 до 850 евро. С приближением отопительного сезона жителям напоминают, что с 1 мая в крупнейших городах и курортах Литвы запрещено сжигать каменный уголь, лигнит и торф в бытовых печах и каминах. Запрет действует в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Щавляе, Панивежисе, Алитусе, а также в Бирштанасе, Друскиненке, Неринге и Паланге. За нарушение жителям грозит предупреждение или штраф от 60 до 300 евро, ответственным лицам компании от 170 до 1170 евро. Контролировать соблюдение запрета будут самоуправления. И о погоде. В ближайшие сутки синоптики обещают нам минимальное количество дождей. Ночью температура воздуха плюс 4, плюс 9 градусов. Завтра днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
1: Вы слушаете Радио Р.
2: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный свет, кроет.

0: Реклама.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все разрешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Хороший день продолжается, дорогие мои. Надеюсь я, что вы уже в пути домой, может быть, уже почти добрались. И если вы до этого момента дослушали радио Р и уже собираетесь припарковаться, то останьтесь с нами буквально на пару минут, потому что сейчас ваша наша любимая рубрика «Вы нам понаписали». Мы тут у вас недавно спрашивали на странице Facebook радио Р, что вы попробовали однажды и больше никогда и ни за что не собираетесь это пробовать. Вот сейчас и посмотрим, что нам тут понаотвечали вы, наши дорогие радиослушатели и подписчики Радио Р в социальных сетях. Каждый раз, практически каждый день напоминаю вам о том, что стоит пробовать что-то новое в жизни для разнообразия, для того, чтобы жизненные моменты были ярче, но вот здесь ситуация совершенно обратная. Итак, что вы попробовали однажды и больше никогда не пробовали и не будете? Виктор Воронцов утверждает, что у него это устрицы. Ох, Виктор, Виктор, может быть, просто это была не совсем правильная сервировка и подача устриц. У меня тут же вспоминается в детстве когда-то, когда мой папа и его близкий друг, коллега, они там впервые съездили во Францию, вернулись, рассказывали, как там здорово и интересно. Они там поработали, и вообще всегда тема Франции как-то присутствовала у нас дома, потому что папа преподаватель французского языка. А мы с моим приятелем, значит, в это время слушали рассказы и такие, лягушки, лягушачьи лапки ели. А мы в этот момент находились с семьями в таком небольшом походе у пруда, скажем так. И пока там взрослые жарили курицу, шашлыки, мы с моим другом, которого звали Сашка, пошли, он говорит, такой постарше меня был, идем, Женя, словим лягушек, попробуем пожарить эти лягушачьи лапки. Ну, мы пошли, взрослым не сказали ничего, а нам там что там, я так вообще там помладше был, мне там 10-11, я такой весь в приключениях, а парень постарше меня этот. Короче, наловили мы лягушек, пожарили лапки. Я не буду рассказывать, как мы их разделывали, но разделывали. Мы эти дети из деревни, мы и свинью могли разделать, так что лягушки не было проблемой. Значит, по вкусу очень напоминает курицу. По тому, как тебя потом тошнить, не напоминает больше ничего. Я потом ни на лягушку, ни на курицу года два смотреть не мог. Так что все должно быть правильно приготовлено, дамы и господа. А что еще вы попробовали однажды и больше никогда не будете пробовать? Елена Диденко говорит, что не будет пробовать турецкие суши. Видимо, эффект как после лягушачьих лапок у меня. Анна говорит, что никогда больше не выйдет замуж за нарцисса. Понимаю, понимаю негодование. Алексей вот тут один пишет, что жениться больше не буду, лучше новые диски на BMW куплю и двойной выхлоп поставлю. Так, ну, Алексей, что я могу сказать? Тут такое дело, если один раз, так сказать, не повезло в семейной жизни, это не значит, что нужно переходить на двойной выхлоп. Возможно, нужно попробовать еще раз, как в лотерею. Алекс Суслонов. Саш, спасибо за ответ. Ипотека, да? Саша, да! Да, черт побери! Один раз попробуешь, больше не хочется. Но я, как и многие, знаете, там, берешь кредит, потом перекредитовываешься. Кошмар какой. С этим я закончу когда-нибудь через пару десятков лет и больше точно в это не втянусь. Кто-то больше не будет пробовать курить. Кто-то больше никогда не будет пробовать сырые яйца выпить. А вот есть такие прекрасные люди, которые не будут больше пробовать в мороз дотронуться языком до металлического перила. Видимо, мало было предупреждений. О, есть большие профессионалы. Например, Вячеслава говорит, что больше никогда не будет пробовать грибы и не уточняет, какие. Возможно, Вячеслава просто не очень хорошо разбирается в грибах и собрал не совсем то, что приносит удовольствие. А вот еще один наш читатель-подписчик говорит, что сюрстреминг пробовать больше не собирается. Я, кстати, видел столько много видео, когда пробуют сюрстреминг, и это так смешно, когда там всех воротит от него. Мы вот с ребятами как-то пробовали. Не могу сказать, что настолько отвратительный запах. Возможно, это просто у меня был заложен нос, и я вообще бесчувственный человек. Отвратительно, но как бы перекусили, попробовали. Откровенно говоря, да, больше не хочется. Наспор, возможно, еще раз стоит. А вот здесь нам еще написал, значит, мужчина, что больше никогда не будет пробовать жемайтийский шмаколос. Я не совсем... Вот я не знаком с этим супом, но здесь вот он описывает, что это традиционный холодный суп, только родом вот не шальти-борщи, а из жемайтии. По своей концепции напоминает шальти-борщи, но его отличает то, что используется мелко нарезанная селедка, которая предварительно обжаривается на сухой сковороде, ее смешивают с кефиром, зеленым луком, огурцом и зеленью и подают блюдо с твердым картофелем. По сути, шальти-борщи только с обжаренной селедкой. Возможно, вот я сейчас представляю себе это
2: это блюдо, и мне кажется, по вкусу это просто пушка, это будет классно. Там вопрос, что дальше происходит с организмом, когда селедка с огурцами и кефиром попадает в тебя. Ну, может быть, поэтому в Жемайти живут такие стройные люди. Кто знает, друзья, так все. Ничего не говорим о еде, потому что уже вечер, вечереет, и всем захочется поесть. Что-то я заболтался с вами. Давайте, все, погнали, слушаем дальше.
0: Радио РФ.

0: Хороший день.
1: Кто-то говорит, что люди перестали совершать безумные поступки. Но я скажу вам, что порой, когда открываешь новости и смотришь на то, как люди сейчас увлекаются спортом, насколько все сошли с ума на правильном питании и спортивном образе жизни, я когда смотрю, думаю, это же надо, это вот... А вы говорите, что мы не безумные? Люди вообще обезумели на здоровом образе жизни. Но есть профессионалы в этом вопросе, и вот новость такую заметил, и вам расскажу. Ультра-триатлонистка из Паневежиса Алина Ранцева преодолела в Италии 20-кратный ультра-триатлон. 20-кратный. Я думаю, а как это так? Что такое 20-кратный ультра-триатлон? А оказывается, что это 76 километров проплыть, проехала на велосипеде 3600 километров и пробежала 844 километра. Вы представляете, какое безумие? На все это она потратила 546 часов и, что самое интересное, установила мировой рекорд среди женщин. Так что Алину Ранцеву из Паневежиса можно поздравить. В соцсетях она после этого написала: «Я это сделала! Мировой рекорд мой! А теперь мне пора спать». Тут как бы вообще не удивлен никто, что пора спать. 546 часов, естественно, с перерывами на сон, там, на что-то поесть, кое-где отдышаться. Но все равно, когда ты видишь такие цифры, думаешь, это абсолютное безумие какое-то. Друзья, вот хорошо, когда человек умеет поставить цель и достигает ее, несмотря ни на что. Но если цель порой кажется недостижимой, я вам уже, по-моему, как-то рассказывал, что важно разбить ее на мелкие подзадачи. Если вы собираетесь, например, проехать на велосипеде 3600 километров, то даже если вы разобьете эти 3600 на маленькие шаги, например, первый шаг — купить велосипед, второй шаг — купить себе специальное седло, чтобы мозоли не натереть за 3600 километров, то это уже несколько шагов к успеху. Так и во всех остальных делах. Если у вас есть огромные планы, и вы собираетесь перевернуть этот мир и сделать его гораздо лучше, то начинаем, как всегда, по чуть-чуть, порой из себя, с лестничной клетки, со двора своего, вот так вот вышел, какие-то бумажки из мусорки разлетелись, ветром их унесло, собрал, убрал, вот уже и мир чище сделал. И ты уже сделал один шаг к тому, чтобы сделать всю Вселенную чище, лучше и добрее. А успехов вам и в том, чем бы вы там ни решили заняться.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ох, какой комментарий мне тут прилетел, пока не было меня в эфире. Вот 15 минут назад буквально появлялся, рассказывал вам о том, как сделать мир вокруг лучше и чище, и начинать стоить с себя и со своего подъезда. И мне тут, значит, ну как, ну не мне, нам в соцсети написали, что ваш там ведущий морализатор такой? Это он сейчас тут так всех нажить учит, а сам вон я тусуется, я у него в Инстаграме видел, там танцы до упаду по ночам. Боже мой, что происходит? Ребята, что я вообще никогда не занимаюсь морализаторством и нравоучениями. Я чем тут занимаюсь, так это поддерживаю вас во всех ваших начинаниях и всегда желаю чего-нибудь приятного и восхитительного. И, пользуясь случаем, мало ли, вдруг, я все время говорю, а вдруг эти люди сейчас слушают, я и все вы вместе со мной отправляем наши теплые, большие, добрые пожелания таким прекрасным людям, как Збигнев и Валерия. Вот присутствовал у них на связи. Ну, на связи я там был, конечно, не весь вечер, так сказать. Но присутствовал на свадьбе. Посчастливилось там быть, вести ее и в целом просто отдыхать вместе со всеми, кто пришел. И в очередной раз я убедился в том, что когда вы придумываете какой-то праздник для себя, для своей души, для своих друзей, для своей семьи и близких, и вы собираетесь что-то отпраздновать, не стоит ждать, что этот праздник кто-то вам подарит. Ну, в плане, там, не знаю, музыкант, ведущий, фокусник. Вот сейчас придут и сделают нам праздник. Праздник начинается тогда, когда вы на него уже кого-то приглашаете. Делайте это легко, с улыбкой. Если праздник это действительно вам хочется и нужно, и хотите порадовать своих близких, это всегда чувствуется. Вот я приехал на свадьбу, и еще за полтора часа до приезда гостей вошел в зал, где там уже диджей что-то там проверял аппаратурку, кавер-бенд распевался, официанты суетились. И все на таком позитиве, потому что этих ребят знали и знали, что это будет просто мега-отрыв. Там больше 100 человек просто... Это отвал, отрыв башки был. Просто безумие невероятное, шикарное. Вот так должны проходить вечера. Так что если кто-то из вас там запланировал свадьбу, во-первых, вы знаете, к кому обратиться, чтобы у вас был отличный ведущий, вы ни о чем не беспокоились. В Инстаграме меня ищите, да? Е.Соленков. И все будет сделано в этом плане. А второе, что вам нужно помнить, что... Да, в каком настроении находятся молодожены? Вот в каком настроении молодожены? Как они ожидают праздник? Зачем они вообще пришли на этот вечер? Это потому что мама с папой сказали жениться или им самим захотелось? Вот от этого зависит очень многое. Всем спасибо тем, кто был в субботу. А самое огромное спасибо еще всем тем вам, кто всегда на нашей волне. Желаю вам хорошей рабочей недели. А все остальное, там ближе к уикенду и так далее, еще тысячу раз с вами обсудим. Все, Жень Соленков был тут с вами. Оставляю вас наслаждаться музыкой. Поехал я по всем делишкам дальше. Пока! Ой, ой, стойте! Обнял, приподнял. Пока!
0: Радио Эр.

0: Радио Р.
1: Завтра, во вторник, так же, как и сегодня, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабый. Ночью температура составит 4-9 градусов тепла. На побережье будет немного теплее, до плюс 12. А вот завтра днем воздух прогреется до плюс 17, плюс 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: СМИ и мы. История о том, почему профессиональная журналистика важна для каждого из нас.
2: Сколько информации о себе вы готовы рассказать незнакомому человеку? Любимая музыка, любимые фильмы, фотографии из отпуска, место работы, круг друзей. Многие из нас годами публиковали все это в социальных сетях, не задумываясь, кому еще могут быть интересны эти данные. В 2018 году мир узнал историю компании Cambridge Analytica. Все началось с обычного приложения Facebook, которая предлагала пользователям пройти психологический тест. Сотни тысяч человек согласились, но вместе с их данными приложение получило доступ и к информации многих их друзей. В результате были собраны данные миллионов пользователей. Компания использовала их для создания подробных психологических портретов людей, что им нравится, чего они боятся, какие темы вызывают у них сильные эмоции. Когда журналисты начали расследование, выяснилось, что эти данные могли использоваться для показа специально подобранной политической рекламы и других сообщений, рассчитанных на конкретного человека. Скандал быстро стал международным. Руководство Facebook вызвали на слушание. Компанию оштрафовали на миллиарды долларов. А миллионы пользователей впервые серьезно задумались о том, сколько личной информации они оставляют в интернете. Эта история показала, что данные о нашей жизни могут быть ценным товаром, а журналистские расследования помогают узнать, кто и как их использует.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
3: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Радио Р.
1: Завтра, во вторник, так же, как и сегодня, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабый. Ночью температура составит 4-9 градусов тепла. На побережье будет немного теплее, до плюс 12. А вот завтра днем воздух прогреется до плюс 17, плюс 22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио R.

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.